ждешь, глядишь на миг в лицо дождя, и ты поймешь, поймешь.

ночью падает снег на твои ресницы. Все замирает нежной тишиной. С нашей души улетают птицы. В уютный покой. Твой темный лог упал на спину белоснежную, и так же быстро замело наши чувства нежные. Мои слова и действия не спасут нашу

0: Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет существенных осадков не обещает. В Бресте днем до 24 тепла, в Витебске, Гродно и Могилеве до 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.
1: Доброе утро!

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет существенных осадков не обещает. В Бресте днем до 24 тепла, в Витебске, Гродно и Могилеве до 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой.

ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастный.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет существенных осадков не обещает. В Бресте днем до 24 тепла, в Витебске, Гродно и Могилеве до 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.
1: Доброе утро! «Радио Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by. Телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет существенных осадков не обещает. В Бресте днем до 24 тепла, в Витебске, Гродно и Могилеве до 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

по-крупному терял я в мелочах. Мне до сих пор ошибки режут душу. Мели метели, но горел очаг.

0: Прости меня за то, каким я был.
1: Рокс. Душа компании.
2: Дождик бьет на мостовой листья, ветер рваные клочки носит, словно кто-то написал кистью нас с тобой, а за окном осень. На столе цветы, хрусталь, свечи, мы с тобой как два крыла рядом, мы с тобой душа к душе вместе.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Пиан.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет существенных осадков не обещает. В Бресте днем до 24 тепла, в Витебске, Гродно и Могилеве до 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели!
1: Во-первых, поздравляем вас с первым днем лета на календаре 1 июня.
2: Вот, друзья, сидя там где-то в декабре прошлого года, разве мечтали мы, что наконец доберемся до этого дня? Ну, конечно, мечтали, и вот он, наступил 1 июня, друзья.
1: Но есть нюанс. Понедельник, начало рабочей недели. Рабочий ритм нужно держать, в этом мы вам поспособствуем сегодня и расскажем, какие правила.

0: счастлив только тогда, когда рядом с ним любящие родители. И сегодня, кстати, так совпало, что весь мир отмечает и Всемирный день родителей.
1: И это логично, потому что родители — это главные ориентиры детей. Родители формируют в значительной степени и детское мировоззрение, и характер, и привычки, а также несут колоссальную ответственность за воспитание своих отпрысков. Всех родителей поздравляю с праздником.
0: Ну и, конечно, дети, родители всех вспомнили. И Всемирный день молока, мне кажется, тоже как-то очень вяжется этот праздник с предыдущими двумя. Признание напитка в качестве глобального продукта – это действительно здорово, что есть у нас этот продукт, который дарит нам столько и витаминов.
1: И здоровья, да?
0: И здоровья, да.
1: Ну, в общем, тех, у кого молоко на губах не обсохло, поздравляем. И те, кто уже опытен в распитии этого безалкогольного напитка, тоже с праздником.
0: Да, друзья. Ну, а еще сегодня Всероссийский день футбола. Ну, я хочу сказать, что мне кажется, у этой игры вообще нет никаких границ и рамок. Футбол, он, как говорится, и в Африке футбол, поэтому всех тех, кто любит этот чудесный вид спорта, поздравляю.
1: Ты совершенно права, потому что многие люди вот болеют за футбольные российские клубы и находятся совсем в другой стране. Многие в нашей стране болеют, кто-то за итальянцев, кто-то смотрит испанскую,
0: конечно,
1: лигу, кто-то за англичан. В общем, футбол не имеет национальности и границ, это я тут полностью с тобой согласен. А вот есть еще такой шуточный праздник, день отправки рекой бутылки с хорошими мыслями.
0: Слушай, какой классный праздник.
1: Если ваш друг живет вниз по реке, вот, пожалуйста, можете этой возможностью воспользоваться. Ну, лучше ящик отправлять, а не бутылку.
0: Ты знаешь что? Ну, тут же именно бутылка с мыслями, поэтому если, друзья, у вас есть какие-то светлые, замечательные мысли, можно сегодня их изложить где-нибудь карандашом на бумаге, запечатать в бутылку, вместе с детьми пойти на реку и отправить кому-нибудь такое доброе послание. Кто знает, может быть, через несколько лет кто-то нам постучится в студию Радио Рокс и скажет: ребята, я нашел вот такую
1: капсулу
0: бутылку.
1: Времени,
0: да.
1: Нашел, да.
0: Здорово.
1: Ну, а в историю, если
0: пускай
1: посмотрим.
0: Мысли будут светлыми, конечно.
1: Согласен с тобой. А в истории тоже есть события, которые нельзя обойти стороной. К примеру, 1 июня в 1831 году был открыт Северный магнитный полюс.
0: А еще 1 июня, ну, в 1798 году в Санкт-Петербурге, друзья, открылся Институт Святой Екатерины. Для кого? Ну, конечно, для благородных девиц.
1: Да. Ну и любители автомобилей, в частности, американских марок, тоже могут сегодня отметить этот день, потому что в 1925 году в Америке была основана автомобильная компания Chrysler.
0: Ну и не могу обойти вниманием следующее событие. 1 июня в 1960 году в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево. Именно оттуда прямо сейчас будем стартовать к звездам. Андрей, ты готов?
1: Я всегда готов.
0: Ну что, друзья, встречаемся с вами через несколько минут уже в астропрогнозе. Ну а в ближайшие 4 часа здесь в студии Радио Рокс для вас будут работать самые веселые ведущие в мире Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
0: Всем доброго
2: утра. На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды предлагают финансовые и деловые вопросы решать в первой половине недели, пока не накопилась усталость. Кстати, на этой неделе можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
0: Гороскоп.
1: Овны. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для больших покупок и дел, которые вы откладывали из-за страха неудачи.
2: Дорогие тельцы, а для вас наступает неделя вступления в новый цикл. Это здорово. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью.
1: Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий.
2: Раки. Информация для вас. Неделя накопления сил и пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить.
1: А львам на этой неделе нужно позаботиться о себе. Возможен дефицит сил и мотивации. Конечно, хорошо будет удаваться только беззаботный отдых и творчество.
2: Девы, день проверки на выносливость и твердых намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Это здорово.
1: А весам придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего.
2: Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе.
1: Ну, а стрельцы на этой неделе должны решить прошлые проблемы. Перемены уже на подходе и, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу.
2: Козероги. Неделя выгодных союзов. Хо-хо-хо. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям.
1: Водолеи, будьте осторожны. На этой неделе возможны просчеты и потери по глупости. В общем, не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция на этой неделе будет ослаблена.
2: Придется принять витамины. Ну и, дорогие наши рыбки, неделя самостоятельных решений наступает для вас. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего. Ну и пусть эта неделя и этот день принесет радость, успех, а главное, хорошее настроение всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: подъеме.
1: Наташа, я сенсационную новость нашел. Ты сейчас с ума сойдешь просто.
2: Ну-ка, давай.
1: Внимание, друзья. В общем, ученые очень долго старались, очень долго изучали и нашли все-таки ответ. Раскрыта неожиданная причина бега хомяков в колесе. Все, теперь это не тайна, которая будоражит умы десятилетиями.
2: То есть они узнали, зачем они бегают?
1: Зачем и почему? В общем, долгое время ученые считали, что хомяки бегают в замкнутом вот этом колесе из-за стресса. Ну, как человек, находящийся под стражей, к примеру, начинает отжиматься, чтобы, ну, вот чем-то заниматься.
2: А я так вообще не считала, что из-за стресса. Я думала, что они просто действительно пришли в спортивный зал и решили немножечко бесплатно.
1: Слушай, ты практически ученый, потому что выводы похожи. В общем, какой эксперимент провели? Убрали клетки и поставили в зеленой зоне, где много разных зверушек и животных, это колесо. Никто не принуждал к этому колесу вообще подходить. Так. Но к колесу проявили интерес землеройки, лягушки и даже слизь. Представляешь, не брезгуют в колесе повертеться. Ну, потому что нравится. В итоге пришли, изучили реакцию организма, понимают, что у мышей высокая аэробная выносливость, им нужно много двигаться, и зафиксировали датчики, что вот этот бег в колесе, выброс дофамина необыкновенный.
2: Они кайфуют просто от этого.
1: Да, как человек, который ходит в спортзал. Теперь, когда видишь хомяка или белку в колесе, не думайте, что ей плохо, ей гораздо круче, чем вам в данную минуту.
2: Слушай, Андрей, ты можешь меня когда-нибудь похитить и насильно засунуть в это колесо?
1: Где бы колесо найти такое
2: может,
1: для человека?
2: Ну, колесо обозрения вот у нас есть.
1: В парке Горького, к примеру,
2: недалеко. Честно, ну как это вот привыкнуть и кайфовать от этого? До сих пор не научился.
1: А мне легче на душе. Мне вот как-то полегчало, когда я понимаю, что ребятки-то в клетке кайфуют, что не так уж им плохо, как кажется тебе со стороны. В общем, всем зверушкам здоровья, всем ученым спасибо. Расходимся, тайна раскрыта.
2: Спасибо тебе, Андрей, поднял настроение. Но, а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на Радио Рокс.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. Жировки в Беларуси потяжелеют. Сегодня в республике произойдет второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Изменится стоимость отопления и горячего водоснабжения, и электроэнергии, которая используется для нужд отопления. Календарное лето начинается из изменений банковских правил. Так, ставка рефинансирования с этого дня составляет 9,25%. Кроме того, в обращение поступает обновленная банкнота номиналом 200 рублей. Она будет появляться в банкоматах постепенно, при этом старые купюры по-прежнему останутся в обороте. И выпускные экзамены для учащихся 9 классов стартуют в государстве. Как и годом ранее, им предстоят 4 обязательных испытания: изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольная работа по математике и устный экзамен по истории Беларуси.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике и во всех городах вещания Радио Рокс. Белгидромет существенных осадков не обещает. В Бресте днем до 24 тепла, в Витебске, Гродно и Могилеве до 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

0: на подъеме. Рокс.
1: Современные футбольные поля сияют красивыми ровными газонами, но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов, лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня интересные факты о футбольных полях.
2: Все про все.
3: Стандарты поля, оказывается, могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требуют строгого стандарта. Длина 105, а ширина 68 метров.
1: Кстати, поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет небольшой уклон от центральной линии к боковым. И сделано это для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи.
3: Как интересно. Ну а совсем скоро, друзья, расскажем, насколько сложно подготовить профессиональное футбольное поле к матчу и какие инженерные технологии при этом применяются. Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Как обычно, в это время рассказываем, что происходит на столичных дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 4 балла.
2: Уже можно сбросить скорость на улице Кунцевщины, Лобанка, от Кунцевщина 32 до Мазурова.
1: Легкие затруднения появились и на улице Громова, от Слободской улицы до Сергея Есенина.
2: Придется притормозить на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до Алибегова.
1: И по классике пару минут потеряете на Долгиновском тракте от Новаторской улицы до Орловской.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога короче.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Белавтомаркет.
3: Продажа авто.
2: Белавтомаркет.
3: Срочный выкуп.
2: Белавтомаркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
7: Радио «Рокс». Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: Первый день лета сегодня, друзья. И как никогда интересно, чем же будем этим летом заниматься. Вот каждый из нас уже, наверное, строит планы на отпуск свой. А если отпуска нет, вообще строит свой распорядок дня в летние жаркие дни. Сегодня хотим вас спросить, какие планы у вас на лето? Поделитесь, пожалуйста, может быть, своими идеями окружающих и заразите.
2: А я вот хочу просто передать привет всем родителям нашей страны, которые сегодня утром, ну, знаете, так завели будильник раненько утром, да и пошли ребенка будить. А нет, уже не надо будить. Ближайшие 3 месяца отпуск у детей наступил. Наверняка же родители тоже распланировали, как же любимым чадом провести время с толком, с расстановкой, так, чтобы было интересно, чтобы можно было отдохнуть, насладиться этими летними денечками. Вот расскажите, друзья, действительно, каких планов настроили, какие цели поставили этим летом?
1: А знаешь, Наташа, я прям вижу эту историю в голове прокручиваю, когда бабушки уже на низком старте, руки вперед, ждут внуков к себе в гости. А почему парад бабушек не проводится в первый летний день?
2: Понимаешь? Действительно.
1: На трибуне появляется почетная бабушка страны. Вот, проходит одна коробка бабушек Гомельской области, вторая Брестской, троекратная. Куда? Полез! Иди сюда! И вот такой вот парад мне бы понравился.
2: Слушай, мне бы тоже понравился. Я бы сходила, честно говоря. Ну что, друзья, планы на лето, цели на лето. Давайте сегодня делиться. Наверняка Вселенная услышит, да и поможет вам своими какими-нибудь чарами волшебными. Может быть, у вас нет возможности выехать к морю. А вот сегодня об этом поговорите. Только запрос во Вселенную дадите, что хотите. И вот, пожалуйста, как-то оно само собой все сложится. Ну что, мечтаем, рассказываем о планах и присылаем нам комментарии на заданную тему на наш Вайбер 699-1021 с кодом 33.
1: Также не стесняйтесь присылать свои истории и делитесь своими планами на нашей странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: А еще лучше позвоните 8017-363-1013 и расскажите, какие планы на лето и какие цели ставите.
0: На подъеме. Рокс.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Жировки в Беларуси потяжелеют. С сегодняшнего дня в стране начинается второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Изменится стоимость горячей воды и отопления. В среднем платеж станет больше на 3 рубля. Также на 7,3% с начала лета подорожает электроэнергия для нужд отопления. Также с сегодняшнего дня снижается ставка рефинансирования. Теперь она составляет 9,25%. Последний раз она уменьшалась почти 11 месяцев назад. В Национальном банке это решение объяснили замедлением инфляции и стабильной ситуации в экономике. Кроме того, в обращение поступит обновленная банкнота номиналом 200 рублей. Она получила ряд внешних отличий от старой. Улучшены элементы защиты от подделок. Новые купюры будут появляться в банкоматах постепенно. При этом старые по-прежнему останутся в обороте. Заметные изменения по банковским карточкам произойдут в Беларусьбанке. Теперь одному клиенту выдадут не больше одной карты каждого типа. Это касается и обычных карт, и виртуальных, и карт рассрочки. Также вводится ограничение на перевыпуск. Повторно оформить ту же карту можно не раньше, чем за 3 месяца до окончания срока ее действия. Исключение сделано только для случаев утери пластика. Сегодня стартуют и выпускные экзамены для учащихся 9 классов. Как и годом ранее, им предстоят 4 обязательных испытания. Изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольная работа по математике и устный экзамен по истории страны. Тексты заданий для письменных испытаний, как и прежде, специалисты Министерства образования обнародуют через средства массовой информации, по телевидению и радио, а также разместят на своем сайте. Завершатся экзамены 10 июня.
1: Погода.
0: Погода на этой неделе станет по-летнему неустойчивой. Не исключены дожди, грозы и шквалистый ветер. Сегодня же в Минске переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23, в Гомеле 20-22. В Бресте до 24 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Вот полностью согласен, в этой жизни ничего не случайно. Снова встречаемся с вами, потому что так запланировано. Точное время 8 часов и 6 минут. Радио Рок с вами, и это утреннее шоу. Я Андрей Асимович.
2: И я Наташа Ладыгина. Друзья, ну 1 июня на календаре. Поздравляем всех нас, что мы все официально дожили до лета. В общем, время строить грандиозные планы наступает прямо сегодня, а я думаю, что у многих оно наступило еще и раньше. Мы ведь как думаем, сейчас сделаем кубики пресса, потом будем пить смузи, лежать на пляже, а потом осенью так обернешься, думаешь, а что-то я планировал, ничего не успел.
1: А это кто так думает про кубики? Это уже слишком, да.
2: Мало ли.
1: Один кубик, это тоже кубик, кстати.
2: Конечно. Друзья, расскажите нам, как вы планируете провести это лето? Расскажите, поделитесь своими планами.
1: Игорь нам написал, а я в июле даже похвастался, еду в двухнедельный тур по Карелии. Хочу все достопримечательности посмотреть, кстати, и ребенка с собой беру. Будем и рыбу ловить, и смотреть на природные памятники. И вообще покупаемся, пожарим зефир и покажу сыну созвездие. Вот такие насыщенные планы.
2: Давайте, ребята.
1: Главное, чтобы все сбылось.
2: Карелия вас ждет. Слушайте, тут самое главное запастись вот этими сетками от мошки, которая лезет куда угодно. В общем, ну, в любом случае, это такое приключение, которое точно запомнится на всю жизнь. Сергей Зинько с нами сейчас на связи. Он написал, что хочет загореть, сдать норматив мастера спорта по гиревому спорту, съездить в Питер и покрасить дом и забор. Серега, ну...
1: Такие разные планы.
2: Так нормально, смотри, везде успел. И дом подновить, и попутешествовать, и для собственного...
1: Главное не перепутать, не покрасить Питер и не съездить на забор, да?
2: Сереж, удачи вам.
1: Есть еще план на лето от Олега. А я вот уже готовлюсь пережить жару, потому что говорят, что лето будет жарким.
2: Что-то сегодня нам так не кажется.
1: Пока не чувствуется, но Игорь готовит сани летом. Или уже летом. В общем, запутался я, но Игорь купил гамак. Видишь, какой предусмотрительный. Планирует закупаться арбузами и, конечно же, слушать любимое радио Рок.
2: Даже без нас, ну естественно. Так, а вот на...

0: Оксан, слушайте, да с таким взглядом на жизнь, мне кажется, с таким чувством юмора вообще вам любая свекровь по плечу.
1: А осенью огромные столы будут по итогам проделанной работы.
0: Ну вот Оксана пишет, если вернусь к сентябрю, считайте меня героем огородных войск. У меня маленький ребенок, и поэтому мы все лето решили провести у свекрови. Ну, воздух свежий, но думаю, что как-нибудь да и выживем.
1: Интересно, а какие медали героям огородных войск присваивают, да? Типа золотой сельдерей, да? Или трижды герой копки картошки, или что-то такое.
0: Неплохо.
1: Надо было бы как-то этих людей отмечать. Ну и молодая мама пишет, что у нас в планах активизировать бабушку, отдать ребенка туда и абсолютной тишине побыть хотя бы неделю дома. Тоже план.
0: Самое главное, отключить телефон и не оставить адрес своего пребывания.
1: Вот
0: тогда отдых.
1: Заметайте следы грамотно.
0: Ребят, ну что, отличное начало. С удовольствием разделим ваши планы, посмеемся, пожелаем вам удачи. Для этого вам надо просто написать на наш вайбер 699-1021 с кодом 33. Пишите, ждем.
1: А если к вайберу не привыкли, вот вам в распоряжении страница ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Там совсем скоро появится наш пост на страничке, да, Радио Рокс М. Ну и звоните 8017-363-1013.
2: Рокс на подъеме. За ней сквозь призму.

0: Мы победили.
1: На прошлой неделе мы продули.
0: Ну, не получилось у меня. Ну, ничего, на этой неделе чистый лист. Забудем о том, что было, друзья. Приходите к нам в рубрику «Верю, не верю». Находите ненастоящую новость среди настоящих.
1: Вы прославляете свое имя на всю страну, друзья. Звоните 8017-363-10-13.
2: Дорожная обстановка.
0: Прямо сейчас немного о пробках. 4 балла в Минске, местами есть затруднения.
1: На МКАД от Байкальской до Нестерова 9 минут. Также на Партизанском проспекте от Железнодорожного моста до Ангарской улицы те же 9 минут. На минутку меньше простоите на Пономаренко от Бельского до Жукова. 7 минут проведете на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
0: Ну и 8 минут потеряете на Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова.

0: на подъеме.
1: Ну а вам предлагаем через 6 минут разделить с нами настоящие и ненастоящие новости. Ведь только вместе мы сила. На прошлой неделе

0: Реклама.
1: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит.
5: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.
6: В Минске в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
7: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: И прямо сейчас переходим к новостям. Их мы уже подготовили, но помните, из трех новостей одна не настоящая.
2: Да, приветствуем нашего гостя. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе.
2: Давайте знакомиться. Вас как зовут?
3: Меня зовут Анна.
2: Анна, очень приятно. Меня зовут Наталья, рядом со мной Андрей. На прошлой неделе мы с небольшим отрывом, правда, проиграли. Счет 3-2 в пользу наших дорогих слушателей. Ну, а на этой неделе, конечно, хотим отыграться, потому что вторую неделю подряд мы терпим крушение прямо здесь.
1: Вот. Нужно мухлевать начинать, я думаю, Наташа, как-то, да.
2: Анна, ну, в общем, сегодня будет горячо, поэтому приготовьтесь и найдите, пожалуйста, ту новость, которая правдой не является. У нас всего три. Смотрите, первая новость вот у нас какая. Этим летом в Шанхае, Анна, откроется школа для роботов. В общем, этих роботов будут обучать в разных сферах. Они будущие специалисты в разных сферах.
1: Ага, роботы-двоечники и роботы-забияки могут появиться,
2: могут
1: раз уж школа есть.
2: Конечно.
1: Вторая новость из Южной Кореи. Опять про роботов. Там запустили детские купе с нянями-роботами на поездах дальнего следования. Очень удобно.
2: Завидуем молча, да. Ну и третья новость. Знаменитый политик снялся с выборов в Нигерии, Анна, потому что оказался 15-летним подростком. Ох. Вот бывают и такие казусы.
1: Пацан к успеху шел.
2: Точно.
1: Не фартануло, не получилось.
2: Не фартануло, точно. Ань, давайте разбираться, какая из трех новостей вам показалось неправдой?
3: Все какие-то необычные.
2: Ну, да, мы старались.
3: Роботы, в общем-то, ну, возможно.
1: Так.
3: Африка и 15-летний мальчик, ну, тоже нормально.
2: Так.
1: А няни-роботы в купе.
3: Что там, няни, да?
1: Да.
2: Ну, давай, расскажи про
1: В общем, смотрите, няня-робот – это очередная инновация от южнокорейской компании. Робот читает сказки, рассказывает таблицу умножения и даже может вызвать проводника, если у ребенка началась истерика. Причем стоимость вот билетов таких, где в купе стоит няня-робот, не меняется, потому что правительственная инновационная программа дотирует вот это все дело за свои деньги, и так будет продолжаться ближайшие 5 лет.
2: Ну, в общем, и там говорят, если инициатива приживется, то они как бы
1: повсеместно будут внедрять, да, но это облегчает положение молодых матерей, молодых семей и тому подобное. И хорошо, что государство заботится и думает о том.
2: Конечно. Вот сегодня как раз говорим об отпуске, да, и вот эти вот дальние путешествия, особенно с маленькими детками, да, которых надо как-то занимать в дороге.
1: Робот на 100 вопросов тебе ответит и поиграет с тобой, и, конечно, собеседник.
3: Собственно, Корея, по-моему, не сильно рожать-то хотят.
1: Вот, а это одна из программ, скорее всего, направлена на то, чтобы не боялись родители, знали, что мы поможем, если не мы, то железный наш друг.
2: У меня такое ощущение, что ты сейчас ответил за всю Южную Корею.
1: Как будто из правительства пришел.
2: Аня, давайте еще один вопрос. Про что вы спрашиваете?
3: Про Африку.
2: Про Африку. Смотрите, что случилось там. Это новость номер три. Значит, некий Махмуд Садис Буба обрел сенсационную славу, как Буба Касторский.
1: Да, абсолютно.
2: Сенсационную
3: сказать, да.
2: Да, сенсационную славу он обрел, так как выглядел как 8-летний ребенок. Он утверждал, что страдает карликовостью, но на самом деле ему 30 лет, друзья, оказалось. Он баллотировался в Национальную ассамблею Нигерии от партии «Всеобщий прогрессивный конгресс» и подчеркивал, что нисколько не стесняется своей физиологической особенности. По его словам, он гордится быть таким, как его Бог создал. Ребят, но однако в интернете в скором времени появился его паспорт. Кто-то слил, как говорят, из которого следует, что политик родился 27 августа 2010 года. То есть он абсолютно
1: тот же день, как и я,
2: взрослый человек.
1: Году.
2: Да. В итоге юноша снял свою кандидатуру с выборов, а во всем обвинил руководство партии, что это они его заставили, мол, так сделать.
1: Мне кажется, тут схема такая, знаешь, обиделся на учительницу и думает, вот пойду в политику, стану известным и уволю ее. Нет, раскусили на полпути.
2: Ну и пару слов скажу про первую новость, что этим летом в Шанхае действительно открывается школа для роботов, будущих специалистов в разных сферах. Ну вот представьте себе, Android 2000 R58 к доске, скажет кто-то из учителей. Теперь в КНР первоклассниками станут этим летом более 100 роботов от разных компаний. Гуманоидов подготовят к работе в сферах промышленности, медицины, сельского хозяйства и не только. В общем, площадь тренировочной базы составляет 5000 квадратных метров. По замыслу авторов проекта, у учеников почти не будет свободного времени, то есть им предстоит освоить 45 базовых навыков. И говорят, что обученные гуманоиды смогут быстро ориентироваться на новом рабочем месте.
1: Ой, я бы посмотрел на линейку, где старший робот несет на плече совсем я маленького первоклассника.
2: Да. Дзинь-дзинь, да. Ну что, Анна, какая из трех?
3: С Вайбера будут подсказки?
2: Будут, но нам нужно ваше мнение узнать.
3: Моя, вот вы знаете, как-то вот когда вы дату рождения этого африканца сказали, я тоже 27 августа родилась.
1: И я тоже 27 августа.
2: Счастливые как-то... люди.
3: Вот мы белые, такие вот мы въедливые. Вот как-то Буба меня зацепил. Уж больно похоже на выдумку.
1: Ага.
2: Так, хорошо.
1: Третья новость вашему мнению настоящая.
2: А на Вайбере, вы знаете что? А на Вайбере, ребята, мнение голосов разделилось больше.
1: Опа.
2: Между все-таки второй и первой новостью.
1: Вот не согласны и, они с вами.
2: По-моему, даже лидирует новость под номером один. Вот так, если на общий взгляд. Андрей, считай до трех.
1: Да, могу до 27, но это уж ладно. 1, 2, 3. Новость. Номер...
3: Становлюсь на своем.
1: Номер 3, да? Кому аплодисменты в этой ситуации? Давай разъясним.
2: В этой ситуации аплодисменты звучат для нас, потому что про роботов-нянь придумал Андрей Асимович.
1: Я захвалил южнокорейское правительство заочно.
2: Тебе даже должны премию дать оттуда, мне кажется. Ну что, Анна, в любом случае...
1: Нету роботов в купе, к сожалению.
2: Зато помечтали классно. Счет становится 1-0. Мы ведем. Анна, вам большое спасибо за игру. Приходите еще.
0: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Не позднее сегодняшнего дня физические лица, представившие налоговые декларации о доходах за прошлый год, должны уплатить подоходный налог. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Специальная программа «МАК» стартовала в Беларуси. Она пройдет по 15 сентября. Комплекс профилактических мер направлен на предотвращение распространения наркосодержащих растений. Госавтоинспекция призывает водителей проявлять особую бдительность в местах возможного нахождения детей и подростков в связи с началом летних каникул.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23, в Гомеле 20-22, в Бресте до 24 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, что в Англии. Оно используется для футбольных матчей аж с 1860 года. Продолжаем рассказывать интересные факты про футбольные поля.
2: Все про все.
3: Современные поля, друзья, это сложнейшие и инженерные сооружения. Ну, например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, позволяющая прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. Представляете, какая система?
1: Классно придумали. Да. А на топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону такой своеобразный температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. И вот с крепкими корнями трава растет быстрее и гуще.
3: Ну а совсем скоро мы расскажем, зачем перед матчем поле поливают водой и какой вид спорта сыграл важную роль в становлении футбола.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: И прямо сейчас рассказываем, что происходит на столичных дорогах. В Минске 5 баллов. Движение плотное.
2: Ого, говорю я, глядя на вот эту пробку на МКАД от Магистральной до Нестерова. Ребят, 22 минуты. Скорость потока 15 км в час. Будьте осторожны.
1: Ого, отвечают тебе те, кто на МКАД также стоят, но от проспекта Независимости до Дачной, потому что там всего лишь 8 минут можно потерять.
2: На Денисовской, Ванеево, от Мельничного переулка до Рокоссовского тоже проведете 8 минут. Ну и по 6 минут простоите на проспекте Пушкина от Притыцкого до Бунтусевича, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина.
1: Слушайте Радио Рок. С нами любая дорога спокойнее и веселее.
0: На подъеме. Рокс.
1: Ну и, конечно, любая дорога смешнее, потому что прямо сейчас...
3: Хохмачи!
2: Да, я думаю, сильно не похохочешь, когда стоишь в пробке на полчаса.
1: Но зато время скоротать можно при помощи хорошей шутки. Начало мы принесли в студию, вам предлагаем продолжить. Сегодня все пекари должны присоединяться к нашему эфиру.
2: Ну не пугай меня, что на этот раз?
1: Начало шутки такое. Давай. Дочь пекаря всегда...
2: Всегда любит погорячее.
1: Вот. Начало положено.
2: Начало положено. Ваши шутки, горячие шутки, мы ждем на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33. В конце этого часа обещаем, выйдем в эфир, почитаем самые веселые шутки и отыщем среди вас самого крутого понедельничного хохмача.
1: Дочь пекаря всегда...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: В Минске, в жилом комплексе «Минск-Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинск. Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. Пикант на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома.
5: Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: А жить лучше с юмором. Это и подтверждает наша рубрика «Хохмачи», где предложили вам начало шутки с, конечно же, вашим продолжением. И сейчас будем выбирать самого смешного человека сегодняшнего утра. Так, начало шутки такое. Дочь пекаря всегда...
2: Так, всегда Олег вот шутит, выбирает мужчин по качеству их замеса.
1: А, так замес еще попасть надо.
2: Ну, классно, мне нравится такая шутка, ядрененькая такая.
1: Идем дальше. Дочь пекаря всегда знает толк в кексе. Вот это так. От Люды.
2: Людмила пошутила.
1: Вуалируем.
2: Да. Сережа с нами. Дочь пекаря всегда пышка с изюминкой.
1: Вот кто разбирается.
2: А Серега, молодец.
1: Петр, дочь пекаря всегда ела булочки на завтрак, обед и ужин.
2: Где смеяться, Петр?
1: На слове диета, вот где.
2: Наверное. Серега пошутила. Дочь пекаря всегда сытая и румяная.
1: Ох, девица-красавица. Лиля пишет, дочь пекаря всегда мечтает встретить своего тертого калача.
2: А вот это уже серьезно.
1: И потанцевать с ним ча-ча-ча, я бы добавил еще.
2: Да, неплохо. Артем пошутил. Дочь пекаря всегда не пробует продукцию отца, так как боится поправиться.
1: Вот. Да, хорошо. Сергей, дочь пекаря, та еще пышка. Вот так считает Сергей.
2: Денис пошутил. Дочь пекаря всегда румяная.
1: Это логично. Это уже даже было. Похоже, Александр считает, что дочь пекаря всегда незаметно выковыривает изюм в хлебном отделе. Возвращает на работу к бате.
2: Здорово, Александр, спасибо. Петр пошутил. Дочь пекаря всегда встречает мужа со скалкой.
1: Ну, профессия.
2: Это уже понятно.
1: Такая. Оля считает, что дочь пекаря всегда выходит замуж за какого-то крестьянина. Кренделя.
2: С маком. Дочь пекаря, шутит Игорь, всегда что приходит
1: и показывает корочки.
2: Слушай,
1: без этого
2: классно.
1: Никуда. Корочка. Ой, есть, все, проходите, пожалуйста.
2: Супер.
1: А Елена считает, что дочь пекаря всегда растет, как на дрожжах.
2: Ой, это обидно и тяжело, между прочим, бороться с этим. Настя пошутила, дочь пекаря привлекает булочками.
1: Что вижу я?
2: Ой-ой-ой.
1: Жанна считает, что дочь пекаря со временем становится черствой.
2: Вот это реально смешно. Алла пошутила. Дочь пекаря не врет, когда отвечает: баранки гну.
1: Отлично.
2: Ну что,
1: супер.
2: Какие шутки отметишь?
1: Баранки гну, мне нравится.
2: Становится черствой от Жанны. Элла, Жанна, замечательно.
1: И булочками привлекает. Хорошая шутка.
2: Ну, чисто мужской взгляд.
1: И что-то даже про кекс там было хорошее.
2: А это от Люды. Ребят, вы большие молодцы. Улыбнулись. Двигаемся дальше. На часах 8:57 встречаемся с вами уже в следующем часе после выпуска новостей, где продолжим спрашивать вас, какие планы у вас на лето. Рассказывайте.
3: На подъеме. Рокс.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Не позднее сегодняшнего дня физлица, представившая налоговые декларации о доходах за прошлый год, должны уплатить подоходный налог. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Сделать это можно в безналичном порядке через личный кабинет плательщика посредством ЕРИП в инфокиосках, либо с помощью интернет или мобильного банкинга, а также путем внесения положенной суммы наличными деньгами в банк или организацию почтовой связи. Специальная программа МАКС стартовала в Беларуси. Она пройдет по 15 сентября. Комплекс профилактических мер направлен на предотвращение распространения наркосодержащих растений. В правоохранительных органах гражданам настоятельно рекомендуют при обнаружении даже случайно взошедших ростков мака или кустов конопли немедленно уничтожить их. За незаконные посадки владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин. А если растения культивировали с целью сбыта, вплоть до 15 лет лишения свободы. Госавтоинспекция призывает водителей проявлять особую бдительность в местах возможного нахождения детей и подростков в связи с началом летних каникул. В МВД отметили, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными в парках, спортивных зонах, рядом с учреждениями образования, где будут работать детские лагеря. Наибольшую опасность представляют дворовые территории, где ребенок может неожиданно выбежать на проезжую часть. Только движение с минимальной скоростью позволит избежать трагедии. В ГАИ призвали также родителей повторить со своими детьми основные правила дорожного движения и поведения на улице. Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финальном поединке чемпионата мира по хоккею и стала победителем турнира. Мировое первенство проходило в Швейцарии, а решающая встреча в Цюрихе. Выявить победителя игроки смогли только в овертайме, так как в основное время ни одной команде не удалось поразить ворота соперника. Таким образом, финны в пятый раз завоевали золото чемпионата мира.
1: Погода.
0: Погода на этой неделе станет по-летнему неустойчивой. Не исключены дожди, грозы и шквалистый ветер. Сегодня же в Минске переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23, в Гомеле 20-22. В Бресте до 24 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Итак, друзья, да, утреннее шоу «На подъеме» на Радио Рокс приветствует всех, кто уже поймал первый летний привет. На часах 9:06. Страна, ну, колитесь, какие планы на лето? Кто собрался на моря? Кто собрался провести лето на даче? Кто куда отправляет своих детей? Расскажите нам, нам интересно.
2: Ну вот, пожалуйста, есть уже сформированный план от Дениса. Я хочу устроить себе как минимум один месяц цифрового детокса. Уйду в лес, кто по телефоном, удочкой, блокнотом, вернусь просветленным и диким. Ну, это я так шучу, пишет наш герой. Ну, действительно, идея хороша, да, оторваться вот от сети интернет, посмотреть на то, что происходит вокруг. Может быть, какую-то физическую работу проделать, через которую ты очистишь разум и свой ум от всяких вот новостей нехороших,
1: к примеру. Может быть и так. Вот Таня, например, тоже следует такому же совету. Привет, любимый Радио Рокс. Самое главное — вырастить в этом году огурцы и помидоры, кабачки, сделать закатку, а потом...
2: А клубнику?
1: А потом с любимым в декабре улетаю в Турцию. Татьяна из Бреста вот поделилась своими планами. Ребят, ну классно же, ну как до декабря-то дожить, а? Слушайте, ну это так... Ну давайте вы с любимым улетите еще и в конце июля, например, куда-нибудь в Грецию.
2: Надо и инвестиционный фонд нам открывать, да?
1: Танечка, удачи, пускай сбываются отдыхающих мечты.
2: Ну и вот, кстати, про клубнику я не зря сказал. Ирина пишет, мы живем... в городском поселке Дворец. Это, как мы знаем, столица белорусской клубники.
1: Да.
2: Совсем скоро начнется сезон, который уже, собственно говоря, начался, но вот солнышко еще пригреет, клубника станет красной, большущей, вот тогда и будем продавать, не спать ночи, потому что год, как говорится, один день год кормит.
1: Это точно. Я сейчас представила такую огромную клубнику, как яблоки. Вот так берешь, хрусь и кусаешь.
2: Я представляю жителей дворца, которые, ну не могу я эту клубнику проклятую есть.
1: Не только на лицо, но еще и на зону декольте нанесла.
2: Там люди с самой ухоженной кожей, наверное, в нашей
1: тут
2: стране
1: самое
2: живут.
1: Самое главное купить, как это называется?
2: Спрей?
1: Нет, не спрей. Сливки вот эти взбитые, да? Ну так, чтобы было вкусно.
2: Ну это уже сладкая жизнь получается.
1: Конечно, и шампанского. Ой, ребята, остановите меня. Наташа написала нам планы на лето. Работать и в выходные отдыхать. Если подвернется интересная экскурсия, съездить. А планы на осень, наконец сентября, съездить на Красное море. Наташа-то у нас на Красное море собралась, а?
2: Хорошо. Удачи вам в пути. Но...
1: Я бы и на Синее съездила с удовольствием.
2: С легкостью. Любое море, оно хорошо для здоровья. Ну, и вот пишет нам Сергей, а я бы хотел прокатиться по Беларуси именно автостопом, познакомиться с новыми людьми и увидеть места, в которых еще не был. Да, много есть путеводителей и карт по достопримечательностям белорусским. В общем, исходя из этого, стройте маршрут и вперед, нечего откладывать.
1: Ну, здорово.

0: на подъеме.
1: Ну и наша нашумевшая рубрика про кино стартует через 6 минут. Если вы любите фильмы, разбираетесь в них, приходите к нам. Сегодня на повестке «Волк с Уолл-стрит». Известное кино с Леонардо Ди Каприо о биржевых брокерах. Кстати, фильм был снят по мотивам мемуаров автора, бывшего брокера Джордана Белфорта, которого осудили за мошенничество всего лишь на 22 месяца. Но дело там он навертел ой-ой-ой-ой. В общем, этот художественный фильм интересен будет многим с точки зрения психологии человеческой и с точки зрения того, насколько морально может пасть человек, погнавшись и поставив во главу угла деньги. Что еще рассказать вам?
2: Ну что, ничего. Давай скажем, по какому телефону нам дозвониться, на всякий случай.
1: 8-017-363-1013. Как в фильме. Берите свою жизнь в свои руки и телефон в том числе.
0: Дорожная обстановка.
2: Ну, а мы с Андреем уже здесь, на дорогах столицы. И ситуация оценивается ровно в 4 балла. Так нам подсказывает сервис Яндекс.Карты.
1: 14 минут потеряете на МКАД от улицы Мазурова до Каменной Горки. Там такая пробка.
2: 11 минут простоите на улице Кабушкина от машиностроителей до Партизанского.
1: На 14 минут застрянете. И скорость потока самая невысокая в Минске сейчас. Всего 3 километра в час. Это на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
2: На проспекте Пушкина от Притыцкого до Матусевича простоите 9 минут, ну и каких-то 5 минут проведете на Долгобродской от Уральской до Ботанической.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Радио Рокс.

0: про кино.
1: А мы повстречаемся в нашем зале, зале кинотеатра «Радио Рокс», где сегодня обсуждаем фильм «Волк с Уолл-стрит».
2: Ну, давай встречать нашего гостя. Доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться. Вас как зовут?
3: Олеся.
2: Олеся, очень приятно. Олеся, смотрели этот фильм?
3: Нет.
2: О, ну
1: тем интереснее, сможете ли преодолеть наши испытания. Ну, расскажу, что на роль вот этого главного персонажа, брокера, который ни с чем не считается на своем пути, Джордана Белфорта, первоначально рассматривали не Леонардо Ди Каприо, а Брэда Питта. И вот все-таки, когда решение в сторону Ди Каприо было вынесено, тот несколько месяцев провел рядом с самим Белфордом, настоящим, чтобы как можно точнее передать его характер и различные моменты из жизни. А актер Джона Хилл, комедийный актер, очень известный американский, ради участия в фильме согласился на минимальную ставку труда. Тогда это было 60 тысяч долларов за 7 месяцев съемок. За копейки, в общем, снимался.
2: Здорово.
1: Ну, для того, чтобы поработать со Скорсезе. Вот такая у него идея фикс была, то есть деньги уже не важны. Кстати, и не прогадал, потому что фильм популярен во всем мире, где-то даже стал культовым. В общем, Олеся, 5 вопросов у нас к вам, 2 варианта ответа на каждый вопрос. Готовы?
3: Да.
2: Поехали.
1: Первый вопрос. Что съел Донни, это актер Джона Хилл, чтобы проучить подчиненного прямо в офисе? Он съел живую золотую рыбку или галстук подчиненного, вымоченный в виски?
3: Галстук.
1: Конечно, нет. Он съел живую золотую рыбку, которую этот подчиненный очень сильно любил.
2: Так, 1-0.
1: Кстати, актер хотел по-настоящему съесть золотую рыбку живую, но ему не позволили это сделать. Он сказал, ну дайте хотя бы просто во рту ее подержать. Подержал живую рыбку во рту и обратно ее выплюнул. Настолько хотел.
2: Ты представляешь ощущение этой рыбы? Такая, где я только не бывал?
1: Тепло и темно. И шестерки с дырками, да? Второй вопрос. Какое название носила огромная яхта Джордана Белфорда? Вот этого самого «Волка с Уолл-стрит». Яхта носила название «Наоми» или она называлась «Бабломи»?
3: «Наоми».
1: «Бабломи»
2: неплохо. Как яхту назовешь, так она и поплывет.
1: Точняк. Правильно? Третий вопрос. Что Джордан Белфорд приказал сделать со своей секретаршей перед всем офисом в качестве поощрения своих сотрудников? Побрить ее налысо за 10 тысяч долларов, и она захотела за эти деньги себе грудь потом искусственную сделать,
2: так.
1: Или же отправить ее на курорты Ганцевич?
3: Первый вариант.
1: Первый вариант. Курорт Иганцевич, вам большой-большой привет. Идем дальше. Четвертый вопрос. Каким образом Джордан пытался доехать до дома после принятия просроченных запрещенных таблеток? Он полз к своей белой Ламборгини или он вызвал карету, запряженную курьерами?
3: Первый вариант.
1: Верно. Там с этой Ламборгини тоже история была отдельная. И Ди Каприо рассказывал, что очень много здоровья и сил потратил на эту сцену. И пятый, последний вопрос. Где Джордан прятал свои наличные деньги, когда их становилось слишком много? Он обклеивал ими своих родственников и отправлял их за границу? Или он использовал их вместо наполнителя для кота?
3: Второй вариант.
1: Для кота? Нет. Он родственников заматывал и отправлял для того, чтобы эти деньги отмывались. Но коты были бы счастливы. Или нет?
2: Да котам все равно.
1: Стоп, игра. Дайте нам не все равно.
2: Но
1: это победа.
2: 3-2. Но все-таки в пользу нашей
1: но
2: гости.
1: Если посмотрите этот фильм, поймете, что это того стоило, да. И уж потом приходите к нам в студию, расскажите.
2: Андрей уговорил вас посмотреть это кино?
3: Да.
2: Ну, значит, все не зря. Передавайте приветы.
3: Передаю привет всем, кто меня знает.
2: А вот так.
1: Отлично.
2: Вот. Сегодня Анну узнала вся наша страна. Анна, вам здоровья, счастья и хорошего настроения.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Может быть, от бокала Бакарди.
0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
3: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Зеркало мое, ты часть моей души,
1: ты часть моей души, ты часть моей души.
0: И вижу я порой знакомые черты.

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается на данный момент в 4 балла. Местами есть затруднения.
2: Да, передаем привет всем, кто стоит на улице Капушкина от машиностроителей до Партизанского. Ребят, 9 минут.
1: 10 минут потеряете на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина, и скорость потока там 8 км в час.
2: Улица Романовская, Слобода, городской вал от Мельникайте до Независимости тоже простоите 9 минут.
1: Ну и на проспекте Независимости есть небольшой затор на 7 минут от БГУ до улицы Ленина.
0: Пароль.
1: Ну, а здесь пробок никаких не должно быть, особенно в ушах, потому что, Наташ, ты сегодня отгадываешь пароль.
2: Ты знаешь, иногда вот так вот пробка как заскочит в мозг, вот не можешь вспомнить слово, четко знаешь, что ты его чувствуешь и понимаешь, а называть не можешь.
1: Ну,
2: а?
1: Надеюсь, сегодня не этот случай, да?
2: Надеюсь.
1: А пока Наташа удаляется, слушаем слово пароль.
3: Пароль – вопрос.
1: Интересно получается. 699-102-1 с кодом 33 – это наш вайбер для ваших подсказок текстовых. Мы их, Наташа, тоже сможем озвучивать. Ну, а лучше дозвонить в студию Радио Рокс по номеру 8017-363-1013. Мы ждем слушателя, который первым готов подсказать Наташе слово.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
4: Земляков Владимир.
2: Ой, тихо, Владимир, не кричите. Дайте
4: молчу.
2: Давайте хорошую подсказку мне, чтобы я быстро победила.
4: Ответ.
2: Ответ?
1: Ответ.
2: Вопрос. Ай!
1: Вопросов нет. Чистая победа. Владимир Земляков снова, я говорю, пришел как палочка-выручалочка и вытащил.
2: Я бы даже сказала, что это уже рыцарь, который не первый раз спасает меня.
1: Ну, смотри, не ослепни от блеска доспехов этого рыцаря. Но факт
2: Владимир,
1: есть факт. Победа.
2: Большое-большое вам спасибо. Слушайте, ну, действительно, очень хороший пас. Такой прям вот замечательный. Сразу знаешь, что сказать.
1: Стопроцентный, да.
2: Ребят, ну что, пароль закончен. Ждем завтрашнего дня. Посмотрим, как Андрей справится с этим заданием.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Стань звездой этого лета с Мила. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
0: Радио Рокс. Наши песни.
2: Тебя я часто спрашивал, зачем? По жизни шло всегда то в крип, то в кость. Валил на плечи груз чужих проблем.

0: на подъеме.
1: Друзья, практично у нас сегодня получается эфир. Точное время 9 часов и 55 минут. Напоминаю, в первый летний день говорим сегодня о том, как мы проведем лето, какие планы будем строить, что будем делать в отпуске. Самые оригинальные, интересные истории мы собираем здесь на Радио Рокс.
2: Да, вот тут нам Сергей Викторович написал. Вот о чем. Я к тому, что иногда так отдохнешь, что потом всю жизнь будешь с содроганием вспоминать. Вот в начале 90-х, пишет Сергей, отдыхали с родителями в Ялте. И как-то я один, говорит, поехал в лифте и застрял там. Просидел минут 20, но запомнилось надолго.
1: Ялтинские посиделки, так называется.
2: Неплохо, кстати, да.
1: Ну, а вот Надежда подтверждает тезис о том, что нужно готовить сани летом, и о своих планах рассказывает. Я засадила 6 соток, это немалое количество, помидорами. В общем, планы такие.
2: Да ладно, 6 соток помидоров?
1: Представь, плантаторы у нас есть в эфире. Планы: лечо на зиму, маринованные огурцы и варенье из собственной клубники.
2: А томатный сок будет?
1: Грандиозные планы, это надо уже отдельно спрашивать. Наверное.
2: Так, смотри, что нам написал Олег. Доброе утро. Это Олег из Борисова. Так сейчас жена отдыхает в Египте. И, ну, это прикол, конечно, потому что посмотри, какие красивые грядки у жены в Египте.
1: Так.
2: Но я постоянно слушаю вас.
1: Поселок Египет, вам привет.
2: Но я постоянно слушаю вас и занимаюсь огородом, так как говорится, что посеешь, то пригодится. Олег, ну это правда, вашей супруге огромный привет. Действительно, очень красивые грядки, никаких сорняков, все с любовью. Ребят, да будет у вас урожай, знаете ли, такой, чтобы носить-носить, не переносить.
1: Вот. Главное, спину берегите. Геннадий написал: а я вот такие планы построил. Никаких Турции, никаких Египтов. Вот взял путевку в санаторий под Брасловом с трехразовым питанием, с полным пансионом и доволен. Представляешь? Ну, к слову, то, что вы достать путевку смогли, это уже большое свершение, потому что не так-то просто, да? Высокий спрос практически, ну, как на Египет,
2: знаешь,
1: и Турцию.
2: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что...
1: Главное, чтобы погода не подводила.
2: Я никогда в жизни ребенку там от своей работы не просила путевку, да?
1: Ну, профсоюзы очень прекрасно помогают в этом отношении.
2: Ну, вот в прошлом году как-то хватилось, а уже лето. Позвонила, мне говорят: нет, это все надо делать загодя. И вот в этом году я уже, будучи, знаешь, тертым калачом, зимой сделала заявочку, и вот, пожалуйста, ребенок во второй половине июня поедет отдыхать. Всем благодарна, это здорово.
1: Вот когда молодец, тогда молодец.
0: На подъеме.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Более 1000 легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с определенными государствами Европейского Союза. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Так, очередь из легковушек образовалась на двух направлениях, но больше всего автомобилей на белорусско-польской границе. В пункте пропуска Брест насчитывается 275 машин, а в погранпереходе Брусги еще 63. Что касается фур, то их скопление также фиксируется на польском и литовском направлениях. В Минске приступили к монтажу первых пролетов путепровода, который соединит улицы Колесникова и Ратомскую. Работа ведется круглосуточно. Конструкция более 300 метров, 6 полос движения, по 3 в каждом направлении. Это поможет снизить нагрузку на кольцевую и решить проблему с пробками в час пик. Обустроят там и велопешеходную зону. Транспортное сообщение не пострадает, перекрывать прилегающие дороги не будут. Кроме того, для водителей намерены организовать парковку под мостом, сообщает УНТ. Устойчивый рост реальных зарплат сохраняется в Беларуси. Это поддерживает потребительский спрос, говорится в еженедельном обзоре Евразийского банка развития. Так, в апреле этого года реальные доходы белорусов выросли на 6,7% после роста более чем на 8% в марте. При замедлении инфляции повышение зарплат продолжит поддерживать рост доходов населения. По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата по итогам апреля в стране составила 2953 рубля. Арина Соболенко сыграет за выход в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Белоруска ранее без проблем расправилась со своими соперницами и дошла до четвертого круга престижного турнира. Ей сегодня будет противостоять экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака. Игра запланирована на 21:15 по Минску. Матчи основной сетки Ролан-Гаррос проходят на грунтовых кортах во французской столице. Финал в женском разряде пройдет 6 июня. В прошлом году, напомню, в матче за титул Арина Соболенко уступила американке Кори Гауф.
1: Погода.
0: Погода на этой неделе станет по-летнему неустойчивой. Не исключены дожди, грозы и шквалистый ветер. Сегодня же в Минске переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Гомеле 20-22. В Бресте до 24 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: На часах 10:06, друзья, это Радио Рокс, утреннее шоу «На подъеме». И в это время мы обычно передаем, нет, не передачки, передаем приветы для того, чтобы ваше настроение, друзья, еще повысилось. Ловите приветик все те, кто сейчас за рулем, кто едет, может быть, на работу, кто-то, может быть, едет, я не знаю, в посольство.
2: Уже отработал.
1: Оформлять, может быть, те самые документы, которые позволят ярко и радужно провести летние каникулы.
2: Ну или в турфирму за путевкой. Какой-нибудь.
1: Ой, слушайте, ну вам особый
2: где потеплее. Ну и, конечно, друзья, продолжаем сегодня общаться по теме, какие планы мы строим на лето, что планируете вы. И вот Николай написал: у меня в этом году появилась возможность удаленной работы. Всегда мечтал о даче. Жена моих мечт не разделяет. Вот решили такой компромиссный вариант найти, взять небольшой дачный домик в аренду, чтобы почувствовать вот эту атмосферу, подходит нам это или нет.
1: А кстати, заодно это правильно.
2: И удаленно работать будет.
1: Да, попробовать.
2: Тестовый режим это
1: конечно.
2: Всегда хорошо. Потом решите для себя, что слушай, нужно, а что лучше не производить и отказаться.
1: А Светлана вот уже... Смотри, что сделала. Этой весной мы, наконец, купили. Ребята, купили заброшенный участок за городом. Там из растительности были только бурьян и старая яблоня. Ну вот летом собираемся поработать над ландшафтным дизайном. Заказала кусты гортензии, декоративный мох. Выписала несколько машин хорошей земли. Буду разбивать клумбы, сеять газон, строить альпийскую горку. Спина уже болит, но в мечтах я уже сижу на веранде среди цветов. Светлана, правильно делаете, что мечтаете. Кстати, в своих мечтах можете помечтать, что еще и мы с Андреем там где-нибудь рядышком
2: будем для вас, сидеть. Для вас это лето можно назначить как стахановское, потому что работа не початый край, но некоторые кайфуют от этой работы.
1: В моем окружении вот есть такой человек. Катенька, передаю тебе огромный привет. Вот человек... Только коснулась земли, ей в руку можно дать, я не знаю, хоть пальму любую, она обязательно вырастет.
2: Ну, палка цветет, знаешь,
1: вот
2: говорят у таких
1: так
2: людей.
1: Получается, и она настолько красиво мыслит, вот она говорит, вот я бы здесь, это приезжает там в гости к друзьям, вот здесь тебе вот это надо сделать, вот здесь это, и ты знаешь, что приезжает, делает и помогает, и
2: глаз,
1: все растет.
2: Алмаз, да,
1: ой,
2: такой.
1: Это просто прекрасно.
2: Ну,
1: да.
2: Таких людей нужно держаться, да. Ну, и вот пишет нам Алексей, а у меня никаких планов, буду делать только то, что хочется здесь и сейчас. Захочется поехать куда-то, не захочется, не поеду, а надо будет и на дождь, в июле буду смотреть спокойно.
1: Ну,
2: кстати,
1: нормально,
2: все-таки
1: что?
2: Планируется, что это лето будет жарким, поэтому поближе к водоемам держаться нам надо, друзья, но не забывать о техниках безопасности на воде.
1: Ой, бежишь вперед, слушай, мы еще в куртках ходим на работу, ты уже про
2: технику. А я уже купаюсь мысленно.
1: Ну ладно, нормально, в мыслях можно. Юлия пишет, у меня план на лето очень простой, но затратный, тотальное обновление жизни. Хочу немножечко сделать небольшой ремонт в доме, такой косметический. Ну и присмотрела для себя какие-то яркие наряды, вот и босоножки на огромной платформе. Кстати, сегодня у Юли тоже пишет, что сегодня тоже у нее зарплата, так же, как и у нас. Обязательно себе купит какие-то обновки, потому что хватит, пишет она, ходить в черном и сером. Лето должно быть сочным и заметным, чтобы все оборачивались.
2: Отличный план, хорошо придумано. Думаю, что все реализуем.
0: Рокс на подъеме.

0: в яме.
1: Ну а совсем скоро скажем музыка привет, потому что шлягер-шоу стартует через 6 минут.
2: Да, друзья, приходите в гости, будем разгадывать песню, над которой уже пошаманил тут искусственный интеллект и изменил ее, так что узнать ее просто невозможно. Но нашим слушателям подвластно все. Приходите 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: А нам подвластно рассказывать о том, что происходит на столичных дорогах, и тем приятнее говорить о том, что в Минске дороги почти свободные.
2: Да, на 7 минут можно задержаться на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
1: 7 минут потеряете на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Независимости.
2: На 6 минут застрянете на Долгиновском от Орловской до Пригородной. 5 минут проведете на Долгобродской от Уральской до Ботанической. Те же 5 минут потратите на Долгиновском от Новаторской до Орловской улицы.
1: Слушайте Радио Рокс, мы знаем о пробках все.
3: Наши песни.

0: Реклама. Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dina.by.
2: Друзья, продукция «Доктор Дина» действительно обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активнейший образ жизни без ограничений, потому что «Доктор Дина» — это свобода движения.
1: А у нас, как на немецком автобане, тоже никаких ограничений музыкальных нет. Приходите в эфир, отгадывайте композицию и забирайте свой заслуженный подарок.
2: Звоните 8017-363-1013. Ну и особенный привет всем тем, кто играет на нашем вайбере. Ребят, ваши верные ответы мы ждем по номеру 699-102-1 с кодом 33. Ну а прямо сейчас приветствуем нашего гостя. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Вас как зовут?
3: Меня зовут Татьяна.
2: Татьяна, очень приятно.
1: Так.
2: Тань, сейчас послушаем отрывок из песни. Вот я, например, делаю ставку на то, что вы ее отгадаете прям сразу. Вам даже думать не придется.
1: Вот
2: Андрей,
1: оптимистка
2: ты. А ты какую ставку делаешь?
1: А я говорю, что со второй попытки я догадаюсь.
2: Ага, ну хорошо. Все, Татьяна, посмотрим, кто сегодня из нас более прозорливый.
1: Прозорлив, да.
2: Да, я или Андрей. Поехали, удачи вам.

0: Есть ощущение, что наш искусственный интеллект сегодня Евгений Григорьев заменял, да? Вот
1: ну
0: голос
1: да,
0: один в
1: да.
0: один практически.
1: Ну что скажете, Тань?
2: По-моему, это Анни Вески «Позади крутой поворот».
1: Слушайте, я засчитываю этот ответ. Засчитываю, это правильно.
0: Композиция
1: ответ.
0: Верная. Верная.
1: Но на нашем радио эту песню исполняет другой исполнитель, Игорь Саруханов.
3: Позади крутой поворот, позади обманчивый лед. Позади...
0: Но ну это что? Не помешало вам победить.
1: Ну это просто гениально, замечательно. Татьяна, вы вообще везучий человек по жизни.
2: Я считаю, да.
1: Вот я тоже так считаю.
0: Вы подтверждаете
1: сегодня,
0: это своей
1: победой. Сегодня, да, убедились
0: победой.
1: В этом 100%. Таня, а какие планы на лето?
2: Ой, ну, хотелось бы, конечно, отдохнуть, вот, и через месяц пойду в отпуск.
1: Так, ну, а уже что-то напланировали? Все-таки останетесь здесь, в Беларуси, или...
0: На горнолыжный курорт
1: рванете. Или куда-нибудь рванете, действительно, может, на лыжах покататься, а может, на берегу морском полежать.
2: Нет, наверное, буду на даче.
1: На даче все-таки.
0: Вот, а там озеро, грибы, ягоды,
2: да,
0: это же целый
1: и
0: спектр.
1: И Андрей Асимович приехал помочь.
0: С удочкой стоять.
1: Это же прекрасно. Татьяна, передавайте привет. Вы сегодня наша победительница, спасибо вам за игру. Держите микрофон.
2: Передаю привет всем слушателям, своим коллегам по работе, доченьке своей Полиночке, мужу Артему. Всем привет.
1: Ой, как здорово. Слушайте, ну еще и с подарочком к вечеру домой вернетесь. Это же здорово. Оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы его сможете забрать. Спасибо за игру. Удачного дня.
4: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Завтра в Минске стартует международная выставка «Белагра-2026». Всего свои достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. Правоохранители призывают родителей усилить контроль за детьми в период каникул. Родителям нужно следить за их активностью в социальных сетях, интересоваться кругом общения, в том числе и виртуальным. Стартовала летняя оздоровительная кампания. В Минске в этом году отдохнут более 80 тысяч школьников. Для них подготовлены интерактивные и развлекательные площадки.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23, в Гомеле 20-22, в Бресте до 24 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: подъеме.
1: Современные футбольные поля сияют красивыми ровными газонами, но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов, лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня интересные факты о футбольных полях.
2: Все про все.
3: Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, а ширина 68 метров.
1: А еще поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. И сделано это для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи.
3: Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Ну, например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, позволяющая прятать траву на хранение для проведения других мероприятий.
1: Ну а на топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. И вот с такими крепкими корнями трава и растет и быстрее, и гуще.
3: Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет мелкий дождь. Зачем, спросите вы? А я отвечу. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает на ней не катиться, а буквально лететь по полю на огромнейшей скорости.
1: А вы знали, что современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты? До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Но первые футбольные клубы Англии были бедны и не имели собственных стадионов. И тогда футболисты стали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
3: Ну что, друзья, берем мяч, бежим на стадион и не забываем следить за спортивными событиями.
1: Кстати, и до встречи на полях чемпионата мира по футболу 2026.
2: На подъеме. Наши песни.

Реклама. Может быть, от бокала Бакарди. Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+. Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды предлагают финансовые и деловые вопросы решать в первой половине недели, пока не накопилась усталость. Кстати, на этой неделе можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
0: Гороскоп.
1: Овны. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для больших покупок и дел, которые вы откладывали из-за страха неудачи.
2: Дорогие тельцы, а для вас наступает неделя вступления в новую...

0: цикл. Это здорово. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью.
1: Близнецы, неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий.
0: Раки, информация для вас. Неделя накопления силы пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить.
1: А львам на этой неделе нужно позаботиться о себе. Возможен дефицит силы и мотивации. Конечно, хорошо будет удаваться только беззаботный отдых и творчество.
0: Девы, день проверки на выносливость и твердых намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Это здорово.
1: А весам придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно, однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего.
0: Скорпионы, неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других, сейчас вы сами по себе.
1: Ну, а стрельцы на этой неделе должны решить прошлые проблемы. Перемены уже на подходе, и, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу.
0: Козероги, неделя выгодных союзов. Хо-хо-хо, партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям.
1: Водолеи, будьте осторожны, на этой неделе возможны просчеты и потери по глупости. В общем, не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция на этой неделе будет ослаблена.
0: Придется принять витамины. Ну и, дорогие наши рыбки, неделя самостоятельных решений наступает для вас. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего. Ну и пусть эта неделя и этот день принесет радость, успех, а главное, хорошее настроение всем знакам зодиака.
2: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Сегодня, друзья, в течение всего эфира мы планировали, рассказывали, делились своими планами на лето. На календаре сегодня 1 июня. Самое время помечтать и действительно построить планы.
2: Но если планы построил, наметил себе цель, то ее обязательно достигнешь. Это и полезный эфир получается в какой-то степени. И вот нам Игнат написал: а у меня есть такой план на лето. Хочу посадить яблоневый сад для того, чтобы мои внуки потом кушали эти плоды и вспоминали хорошего деда. Ну, кстати, еще сорта яблок нужно правильно подобрать. Ну, красиво. Знаешь, лет 10-15 пройдет, вы можете отдыхать в тени этого яблоневого сада, да, а также прогуливаться с видом важного человека и дышать, конечно, яблоневым ароматом, который ни с чем не сравним.
1: Да, а я вот знаете, о чем подумала? Планы планами, а вот что делать людям, у которых есть питомцы, которых так, слушайте, так тяжело оставлять. Я вспоминаю, в прошлом году мы впервые оставили нашего кота Сережу.
2: На передержку?
1: Нет, на передержку не отдавали. Слава богу, у нас есть близкие люди, которые прям с вещами переселились к нам и смотрели кота, и для кота
2: это
1: не было.
2: Это минимальный стресс.
1: Но ты знаешь, что он несколько, буквально около недели даже
2: грустил, да?
1: Не ел вообще. Он так ходил и, хотел сказать, скулил, ну да, мяукал, сидел, ждал. В общем, оказывается, они как дети, так сильно скучают.
2: А может, он просто рассчитывал, что его одного оставят? Типа, наконец-то съехали,
1: да,
2: а тут другие люди заходят.
1: Ну вот Антон написал свою историю. Мы планировали, но мой план рухнул, когда вот жена буквально недавно принесла домой котенка. Этот пушистый терминатор уже сожрал шторы, ободрал диван. Теперь мы ему строим свой двухэтажный игровой комплект на балконе. Но вы знаете что? Куда теперь поедем отдыхать? Ну, мы его точно никуда не оставим, если только с собой взять. В общем, вот Антон планировал лето, но, видать, планы изменятся.
2: Насмешил кого-то своими планами, да?
1: Нет, ну вообще путешествовать, конечно, с животными, это тоже большая-большая проблема. Во-первых, для животных это огромный стресс, даже если их брать с собой. Ну вот.
2: А я часто в городе еду, вижу, как собака высовывается полностью в окошко автомобиля и с таким счастливым видом щеки развиваются на ветру.
1: Собака, да, но коты как-то по-другому, они, по-моему, не очень.
2: Ну, если мы ошибаемся, напишите нам о своих случаях, когда ваш домашний кот путешествует с вами наравне. Ну, и еще, знаешь, есть такой план от Николая. Николая можно с этими планами даже поздравить.
1: Ну-ка, давай.
2: У нас на июль назначено пополнение в семье, поэтому планы будут диктоваться, исходя из того, что в июле произойдет. В общем, горячая у вас наступит пора и по погоде, и в отношениях. В общем, желаем, чтобы все прошло легко, без сучка, без задоринки.
1: Ну, кстати, такие пожелания можем адресовать всем нашим слушателям. Ребят, даже если понимаете, что ваш кошелек не так богат на денежные купюры, и вы не можете себе в этом году позволить какой-то шикарный отдых, во всяком случае, есть возможность все-таки помечтать. И, между прочим, Вселенная очень часто слышит наши мечты, их надо только внятно формулировать. Вот сегодня мы попытались и сформулировать свои планы, и надеемся, что Вселенная нам поможет в их исполнении. Спасибо за то, что мечтали вместе с нами. Спасибо, что делились этими планами.
2: Ну а к этой теме вернемся уже в конце лета и спросим вас, получилось ли осуществить то, что вы задумали. Ну, я думаю, все у нас будет хорошо.
1: А так и иначе и быть не может. Друзья, ну что, потихонечку прощаемся с вами. Я, Наташа Ладыгина, назначаю вам встречу ровно в 13:00 сегодня в народно-поздравительной программе.
2: А я говорю, до завтра. Встретимся здесь же, в этой студии.
1: Да, друзья, последние 4 часа с вами работали мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Асимович.
2: И Наташа Ладыгина.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: На подъеме.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на территории предприятия по проспекту Победителей в Минске, сообщили в пресс-службе ведомства. Сегодня утром на территории завода «Атлант» наблюдалось сильное задымление. В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелось вторсырье в металлическом складском здании. При этом технологический процесс не был нарушен. В результате ЧП пострадавших нет. Сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства происшествия. На месте работали 5 единиц техники. Завтра в Минске стартует международная выставка «Белагро-2026». Всего свои достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Впервые во время выставки «Белагро» пройдут и дни ритейла в Минске. Правоохранители призывают родителей усилить контроль за детьми в период каникул. Родителям нужно следить за их активностью в социальных сетях, интересоваться кругом общения, в том числе и виртуальным. В МВД напомнили, что не нужно оставлять малолетних без присмотра. Это поможет предотвратить проблемы, уберечь от беды и обеспечить безопасные каникулы. Между тем стартовала летняя оздоровительная кампания. Только в Минске в 26-м году отдохнут более 80 тысяч школьников. Для них подготовлены интерактивные развлекательные площадки, кинопоказы и творческие мастерские. Поскольку 26-й год объявлен годом белорусской женщины, то готовятся тематические проекты. Во всех регионах Беларуси этим летом будет работать около 5500 лагерей, из них 1000 с круглосуточным пребыванием, а оздоровятся в этом сезоне более 400 тысяч детей. В программе спортивные конкурсы, экскурсии, всего летние каникулы продлятся 92 дня до 31 августа.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Погода на этой неделе станет по-летнему неустойчивой. Не исключены дожди, грозы и шквалистый ветер. Сегодня же в Минске переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23, в Гомеле 20-22, в Бресте до 24 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Ветерок с Юлей Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, приветствую вас уже в летнем хорошем деньке. Сегодня 1 июня, ура, поздравляю, дождались. И, кстати, друзья, вы осознали, поняли, что лето уже вокруг нас? У нас, кстати, в семье есть традиция. Каждый год мы встречаем лето ровно в 24:00 и поздравляем друг друга с этим волшебным моментом. Начало тепла, вдохновения, свободы и отдыха. А, кстати, знаете, сегодня еще не только первый день лета, но и день решительности, время сказать «да» своим мечтам. Какой подходящий праздник, правда? И еще день отправки бутылки с хорошими мыслями. Давайте сделаем так. Предлагаю. Каждый из вас прямо сейчас мысленно или на бумаге положит в свою воображаемую или нарисованную бутылку самые светлые надежды, желания, мечты и запустит воображаемую реку, море или океан. И еще предлагаю. Создайте свою открытку лета. Из чего она может состоять? Думаю, из ромашек, бабочек, солнца, прозрачной воды, легкого ветра и, конечно, маленьких добрых радостей. И пусть все, что вы представили, обязательно сбудется. Хорошего вам легкого, теплого, яркого и незабываемого лета!

0: Реклама.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, и хороший летний денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич. Чем же этот день запомнился в истории?
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня отмечают Международный день защиты детей. Он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. День защиты детей отмечают ежегодно 1 июня. Учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Еще сегодня отмечают День решительности и День подбрось монетку. День обаятельных и привлекательных, День отправки бутылки с хорошими мыслями. Как в детстве кораблики запускали, помните? Очень теплый. Родились Норма Джин Бейкер, более известная как Мэрилин Монро, актриса, певица, фотомодель, самая сексуальная блондинка Голливуда всех времен и народов. И до сих пор самая красивая женщина планеты. Евгения Симонова, замечательная актриса театра и кино, народная артистка России. Лучшие фильмы «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «В бой идут одни старики», «Афоня». Также родилась Надежда Кадышева, популярная фолк-певица, солистка и одна из основательниц ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России. А что же сегодня по народному календарю, друзья? А сегодня у нас Духов день, который открывает русальную зеленую неделю. Представляете, какая красота! Она продлится целых 7 дней, до 7 июня. Земля в этот понедельник – именинница. Русалки выходят из воды, а работать в поле строжайше запрещено. Приметы – дождь к грибам, ветер к холодному лету. Не хотелось бы. Что можно делать? Освещать колодца, плести венки и гадать. Собирать лекарственные травы также тоже можно. Именно в русальную неделю зелье самое сильное. Чистотел, зверобой, тысячелистник рвали на рассвете, сушили, потом лечили раны. Что нельзя делать? Работать на земле, купаться и ходить в лес. Ругаться тоже запрещено.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Так бы.

нервов и цветов. У неба на виду играли чувства в прятки. Ночь строила дворцы, а их крушил рассвет. Носились пол педаль, мы на простой девятке. Сегодня Мерседес, а девочки той нет.

прочим. Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок, бумажный парус, куда его несет?

сегодня есть корабль, а девочки той нет. А клёны во дворе

когда-то так тепло. В них зажигался вечер, и ярче всех одно —

пах. А девочки той нет.

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Для вас полезные мелочи, как не упустить драгоценные летние деньки.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Совет первый. Выходите на улицу без телефона на 15 минут, и лето будет длиться дольше, потому что мозг фиксирует детали. Жужжание шмеля, теплоту солнца, запах травы. Совет второй. Ешьте один прием пищи в день на улице или у открытого окна. Даже если это утренний кофе или просто яблоко. Вы запомните, лето было, я его прочувствовал на вкус. Совет номер три. Создайте летний чек-лист из 9 пустяков. Босиком по траве, съесть мороженое на лавочке, поймать солнечный зайчик, почитать книгу в парке, понаблюдать за бабочками, порисовать мелками на асфальте, почему бы нет, друзья, загадать желание на падающую звезду, пройтись под дождем без зонта, смотреть чаще на облака. В общем, список можно продолжать бесконечно, правда? Это же лето. А как летом не утонуть в рутине? Меняйте маршрут до работы, до магазина, делайте его дольше на 5 минут. Рутина – это повторение, а вот сменить путь, и день покажется другим, новым. И еще один совет от меня лично. Пробовала, радует. Купите цветные мелки или мыльные пузыри. Не для детей, для себя. Если вам вдруг станет грустно посреди рабочего дня, выйдите на пару минут на свежий воздух и нарисуйте солнце на асфальте или то, что вас вдохновляет. Ну или запустите пузыри в небо и улыбнитесь. Окружающие тоже улыбнутся и станет всем хорошо. С первым днем лета, друзья, впереди у нас 3 месяца счастья.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама. Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Гигиена легко смело. С 28 мая по 17 июня. Шампунь Глискур 400 мл 8,99. Туалетная бумага Папия 8 штук 7,49. Прокладки Always 8,99. Так легко заботиться о себе. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8,029,373,0088 и на сайте mila.by.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит.
3: А дома хорошо.
4: И в миске Катфит.
5: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное.
6: Полезные советы от МЧС родителям. Чтобы каникулы прошли безопасно, повторите с ребенком правила поведения дома, на улице и в лесу. Расскажите алгоритм действий в случае пожара. Не оставляйте детей без присмотра. Объясняйте, что игры на стройке опасны. Научите детей правилам безопасности на воде и что делать, если кто-то начал тонуть.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, музыкальный час на Роксе подошел к концу, но лето только начинается, а хороший денек продолжается. И пусть этот первый июньский день оставит в вашей душе чувство, что уже все хорошо. Не было, не будет, а уже сейчас все хорошо. А для вас интересный факт о лете. Начинается лето по календарю 1 июня и длится 3 месяца. Астрономическое лето в северном полушарии длится с 20 июня по 23 сентября. В южном полушарии с 22 декабря по 21 марта. И самый длинный день в году летом 21 июня. День летнего солнцестояния. Пусть ваше лето состоит из ромашек и бабочек, и, конечно, из списка самых приятных планов и мечтаний. И, конечно, пусть он весь исполнится, друзья. Искренне вам этого желаю. Услышимся в следующем часе и вместе удивимся разнообразию и красоте нашего огромного мира.
0: Наши песни

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Не позднее сегодняшнего дня физлица, представившая налоговые декларации о доходах за прошлый год, должны уплатить подоходный налог. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Сделать это можно в безналичном порядке через личный кабинет плательщика посредством ЕРИП в инфокиосках, либо с помощью интернет или мобильного банкинга, а также путем внесения положенной суммы наличными деньгами в банк или организацию почтовой связи. Специальная программа «МАК» стартовала в Беларуси. Она пройдет по 15 сентября. Комплекс профилактических мер направлен на предотвращение распространения наркосодержащих растений. В правоохранительных органах гражданам настоятельно рекомендуют при обнаружении даже случайно взошедших ростков мака или кустов конопли немедленно уничтожить их. За незаконные посадки владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин, а если растения культивировали с целью сбыта, вплоть до 15 лет лишения свободы. Госавтоинспекция призывает водителей проявлять особую бдительность в местах возможного нахождения детей и подростков в связи с началом летних каникул. В МВД отметили, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными в парках, спортивных зонах, рядом с учреждениями образования, где будут работать детские лагеря. Наибольшую опасность представляют дворовые территории, где ребенок может неожиданно выбежать на проезжую часть. Только движение с минимальной скоростью позволит избежать трагедии. В ГАИ призвали также родителей повторить со своими детьми основные правила дорожного движения и поведения на улице. Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финальном поединке чемпионата мира по хоккею и стала победителем турнира. Мировое первенство проходило в Швейцарии, а решающая встреча в Цюрихе. Выявить победителя игроки смогли только в овертайме, так как в основное время ни одной команде не удалось поразить ворота соперника. Таким образом, финны в пятый раз завоевали золото чемпионата мира.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23, в Гомеле 20-22, в Бресте до 24 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек с Юлей Кадушкевич.
1: Друзья, хороший денек в разгаре, часы показывают полдень. Сегодня 1 июня, первый день лета. Как же это здорово! Для вас научный факт. Оказывается, по стрекотанию сверчков, по их пению можно определить температуру воздуха, представляете? Этот метод предложил ученый и изобретатель Эймос Долбер, опубликовавший статью под названием «Сверчок как термометр», который отметил, что скорость стрекотания зависит от окружающей температуры и даже вывел очень простую формулу для ее расчета. Записывайте. Чтобы определить температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. И все. Проще простого. И на градусник теперь можно не смотреть. У меня в детстве у бабушки в деревне за печкой жил сверчок. Если бы я тогда знала об этом методе, я могла бы высчитывать температуру в доме.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио «Рокс».

0: Вы на Рокси, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Друзья, вы знали, что лето пахнет по-разному в каждой точке земли? Не везде это ромашки и васильки, где-то жасмин и кардамон, где-то мокрая земля после муссона, а где-то креветки, кукуруза и море.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: В Японии, например, лето пахнет зеленым чаем с мятой и поет звоном ветра. Фурин – это стеклянные колокольчики на ветру. А еще ладаном в храмах и арбузом, который там почему-то едят с солью. Традиционное летнее занятие – бросать в море записки с желаниями. Напоминает нашу бутылку с хорошими мыслями, правда? А в Италии лето пахнет диким розмарином на каменистых холмах. Спелыми помидорами, пиццей, пастой и кофе с лимоном. Да-да, итальянцы пьют его с лимоном в 30-градусную жару. А еще смолой старых сосен на пляжах Лидо. И еще существует важное летнее правило – никакого капучино после 11 утра, иначе вас примут за туриста. А в Турции аромат лета – чай с чабрецом. Да, турки заваривают чабрец, как обычный чай, и наслаждаются им в жару. Жареный кукурузный початок с солью и мыло из дамасской розы, которые вешают в шкаф для неповторимого аромата. А мы любим наше лето. Вкус и аромат первой земляники, цветущий шиповник, теплый хлеб, васильки и волошки в ржаном поле. Такого густого синего цвета вы не найдете больше нигде. Благоухание леса и предчувствие счастья.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

0: Друзья, вы на Роксе, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Буду рассказывать дальше про ароматы лета в разных странах.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: В Индии лето – это сезон муссонов. Запахи обостряются, пахнет мокрой глиной, кардамоном и жасмином, который раскрывается именно после дождя. В середине дня делают чайный перерыв, чой, полный релакс. Никаких дел, только вкусный чай и неспешные разговоры. В Марокко лето пахнет атласским кедром, мятным чаем с огромным количеством сахара и шафраном. Интересный факт для вас. В Марокко летом едят лимоны целиком, только они их маринуют в соли и куркуме. Называется это лемюр и считается лучшим средством от дикой жары. Интересно, правда? А Россия, по крайней мере, средняя полоса, пахнет так же, как и наша родная Белоруссия, спелой земляникой на лесной поляне, скошенной травой и оттенками полыни и мяты, первым хрустящим огурцом с грядки, едымком костра у реки, а еще, конечно, свежим хлебом, жареным мясом и ухой, сваренной на закате жаркого, счастливого летнего дня на природе. Согласитесь, эти ароматы лучше любых самых дорогих духов. Так что же нас всех объединяет, друзья? Травы. Да, в любой точке мира люди интуитивно выбирают одни и те же летние травы. Мяту, мелиссу, чабрец и ромашку. Их сушат, заваривают в чай, добавляют в ванну и наслаждаются их ароматами. Все мы живем под одним солнцем, все мы хотим быть счастливыми.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама. Может быть, от бокала Бакарди. Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор.
6: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, вот уже второй час хорошего денька подходит к концу, а лето только набирает обороты. Сегодня 1 июня, день начала всего. У выпускников новой жизни, у школьников каникул, у нас с вами рабочих людей. Начало отпусков, путешествий, поездок за город, на даче, в гости, на шашлыки, рыбалки. Красота! Ведь лето, друзья, не имеет границ, но ведь правда, не имеет границ и расстояний. Летом, возможно, все, и у нас вырастают крылья. Появляются всевозможные идеи, желания, все время хочется куда-то бежать, ехать, лететь, напитаться солнцем, витаминами, впечатлениями, правда же? Далее в эфире Рокса вас уже ждет народно-поздравительная программа «Был бы повод». Программа для ваших дат и праздников. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Пишите, друзья. Поздравляйте своих любимых, родных, а мы озвучим ваши поводы на всю страну и порадуемся вместе с вами.
2: У мужчины есть позиция своя, но если быть точнее, то их две –

0: В студии Евгений Казакевич. Добрый день. Более 1000 легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами Европейского Союза. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Так, очередь из легковушек образовалась на двух направлениях, но больше всего автомобилей на белорусско-польской границе. В пункте пропуска Брест насчитывается 275 машин, а в погранпереходе Брусги еще 63. Что касается фур, то их скопление также фиксируется на польском и литовском направлениях. В Минске приступили к монтажу первых пролетов путепровода, который соединит улицы Колесникова и Ратомскую. Работа ведется круглосуточно. Конструкция более 300 метров, 6 полос движения, по 3 в каждом направлении. Это поможет снизить нагрузку на кольцевую и решить проблему с пробками в час пик. Обустроит там и велопешеходную зону. Транспортное сообщение не пострадает, перекрывать прилегающие дороги не будут. Кроме того, для водителей намерены организовать парковку под мостом, сообщает УНТ. Устойчивый рост реальных зарплат сохраняется в Беларуси. Это поддерживает потребительский спрос, говорится в еженедельном обзоре Евразийского банка развития. Так, в апреле этого года реальные доходы белорусов выросли на 6,7% после роста более чем на 8% в марте. При замедлении инфляции повышение зарплат продолжит поддерживать рост доходов населения. По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата по итогам апреля в стране составила 2953 рубля. Арина Соболенко сыграет за выход в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Белорусская ранее без проблем расправилась со своими соперницами и дошла до четвертого круга престижного турнира. Ей сегодня будет противостоять экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака. Игра запланирована на 21:15 по Минску. Матчи и основные сетки Ролан-Гаррос проходят на грунтовых кортах во французской столице. Финал в женском разряде пройдет 6 июня. В прошлом году, напомню, в матче за титул Арина Соболенко уступила американке Кори Гауф.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Погода на этой неделе станет по-летнему неустойчивой. Не исключены дожди, грозы и шквалистый ветер. Сегодня же в Минске переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Гомеле 20-22. В Бресте до 24 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Добрый день! Радио

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Итак, дорогие наши слушатели, приветствую вас в народно-поздравительной программе «Был бы повод». И это прекрасный повод лично для меня сегодня еще раз улыбнуться и поблагодарить Вселенную за то, что она мне послала еще одну встречу с вами. Тем более приятнее, что я это делаю в первый день лета. Друзья, с праздником! Ну и, конечно, всех-всех наших деток хочу сегодня поздравить с Днем защиты детей. Желаю каждому ребенку на планете счастливого, беззаботного дня. Детства, крепкого здоровья и бесконечной родительской любви. Ну что ж, друзья, наш поздравительный эфир начинается. Напоминаю, что ваше послание я жду на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33. А еще можете позвонить по телефону 8017-363-1013. С удовольствием послушаем ваше послание в личном исполнении. Ну а я, пожалуй, уже начинаю. Вот тут с нами на связи Оксана Павлович. Вот что пишет она. Поздравляю всех жителей Беларуси с первым днем лета. Желаю отгулять весело и счастливо. Ах, Оксана, спасибо, принимаем с большой благодарностью. А еще поздравляю моих любимых деток, Ромочку, Владика, Алиску, с первым днем и лето, и с днем защиты детей. Пусть это лето будет для вас самым веселым, ярким, запоминающимся. Чтобы каждый день был полон приключений, смеха, настоящего детского счастья. Хочу, чтобы каникулы тянулись долго-долго, а солнышко всегда согревало вас. Обнимаю крепко-крепко. Родные, люблю вас сильно-пресильно, как от земли до луны и обратно. И так миллион раз. И привет всем, кто меня знает, пишет Оксана Павлович. Оксана, теперь вас знает вся наша страна. Ну и хорошего дня. Спасибо. Оля пишет. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогая программа «Был бы повод», Олечка, и вам огромный приветище в этот солнечный день, пишет Оля. Хочется поздравить с праздником, с Днем защиты детей, первым днем лета. Спасибо, Оля, с удовольствием передаю и ваши слова всем ребятам. Желаю мирного неба над головой, счастья, радости. А также тетя Оля поздравляет племяшек Ирину Шири и... Софию Гункевич, свою любимую доченьку Волкову Марию. Мои хорошие, здоровья вам, крепкого учебы, легкой и хорошего-хорошего настроения. Здорово, Оля, спасибо за этот привет и поздравления. Ну и еще самый теплый, искренний привет и бесконечная родительская благодарность улетают прямо сейчас в Глузскую санаторную школу для детей с соматической патологией, которую возглавляет мудрый и справедливый директор Сергей Юрьевич Сличенок. Дорогой Сергей Юрьевич, от лица всех-всех родителей мы говорим огромное сердечное спасибо лично вам и всему замечательному педагогическому коллективу за этот непростой, но такой успешный учебный год. Под вашим мудрым и справедливым руководством школа стала для наших детей настоящим вторым домом, где царят порядок, уют и, конечно, понимание. Спасибо всему коллективу за колоссальный ежедневный труд, за поддержку в трудные минуты и по-настоящему за материнскую теплоту. Особый пламенный привет и низкий поклон мы передаем нашему вдохновителю, педагогу, организатору Валентине Ивановне Хлань, всем заботливым, чутким воспитателям и, конечно же, нашему ангелу-хранителю, медицинскому персоналу во главе с чудесным доктором Ириной Леонидовной Симоновой. Вы дарите нашим детям не просто здоровье, знания, дорогие наши, вы дарите им частичку своей души. А мы, в свою очередь, хотим пожелать вам отличного летнего отдыха, крепкого здоровья, вдохновения, и пусть лето принесет массу ярких впечатлений и сил для новых свершений. Спасибо вам за наших детей!

0: программе «Был бы повод».
1: Ох, какое классное начало. Я здесь вместе с доктором Сайковым пела и плясала, друзья. Ну, а теперь уж присела, почитаю ваши поздравительные послания. Здравствуйте, Рокс, пишет нам Сергей, Юлия и Софийка. Сегодня, в этот замечательный летний день, хочется поздравить с днем рождения дорогую нашу свекровушку, любимую бабушку и нашу мамочку. Все в одном лице. Аллу Антоновну Тимощук из города Орша. От всей души желаем тебе, наше родное, здоровья, мира, добра, благополучия. Пусть в жизни будет много радостных событий, мамочка, приятных сюрпризов и хороших новостей. Быть счастлива, любима, желанна, успешна. Мы очень-очень любим и ценим нашу родную Аллу Антоновну. Сын Сережа подписался под этим письмом. Любящая невестка Юлия и внученька Софийка послала вам, Алла Антоновна, самый свой сладкий поцелуй. Присоединяемся. А вот следующее письмо. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, нашу лучшую подругу Татьяну Станиславовну Лобаченя с днем рождения и с окончанием учебного года. Она, между прочим, классный учитель. А классный написано с большой буквы. А это, знаете ли, о многом говорит. Классный учитель, который профессионально сочетает дисциплину, творческий подход и креативность. Танечка, человек с хорошим чувством юмора. Очень харизматичная, добрая, мудрая. Поздравляем ее с днем рождения. Желаем оставаться такой же жизнерадостной, оптимистичной, классной. Желаем мирного неба, теплого хлеба, чистой воды и никакой беды. Конечно, стабильности везде и во всем. Ну и, конечно, крепчайшего здоровья, настроения и любви. С днем рождения, Татьяна Станиславовна, мы тебя любим. Любим. И передайте для именинницы музыкальный подарок от Аллы и Анны. С удовольствием, девочки, передадим ваши поздравления. Я думаю, что Татьяне Станиславовне сегодня по-особенному приятно такой подарок получить вот на всю страну. Анна пишет: уважаемый Радио Рокс, добрый день. С вашей помощью я хочу поздравить на всю страну жену моего кума Софью Зиноновну Колыхневич из городского поселка Рудинска. Дорогая моя, с днем рождения! Крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия. Я так благодарна Богу и судьбе, что у меня есть ты. Такая умная, такая хорошая и доброжелательная подруга. Помню все и ценю, знай это. Пусть ни один день не обходится без улыбки и радости. Желаю быть всегда на высоте. Верь в себя, мечтай, радуйся жизни. Будь счастлива, а главное, любима. Ну и если можно, поставьте для нашей именинницы песню в исполнении Виктора Королева «Букет из белых роз». Слушайте, сегодня белыми розами будем осыпать всех наших именинниц. Поздравляем!

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Стань звездой этого лета с Мило. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс».

пока у кого-то не получаются в жизни какие-то романы там, уж не знаю, пускай все складывается так, как надо, мы заглянем на день рождения к нашим следующим именинникам. Вот здесь с нами на связи председатель Совета ветеранов «Наш комбат» Константин Андрончик и целый коллектив ветеранов управления ГАИ ГУВД города Минска. И вот этот дружный коллектив сегодня сердечно поздравляет с днем рождения госавтоинспектора экзаменационно-регистрационного отдела управления ГАИ ГУВД города Минска, участника ликвидации чрезвычайных последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лейтенанта милиции Владимира Александровича Шилько. Дорогой Владимир Александрович, желаем вам крепчайшего здоровья, благополучия, любви родных и близких. Конечно, пускай энергия будет неиссякаемой. Пусть дух будет добрым, а настроение бодрым и радостным. Мирного вам неба, и чтобы ваш дом всегда-всегда был наполнен счастьем и теплом. С днем рождения, дорогой Владимир Александрович. Присоединяемся. Вот тут Юлия пишет: дорогой Рокс, спасибо вам за вашу работу, которая приносит в наши дома радость. Юлия, на этом стоим, этим живем, и этому сами несказанно рады. Вот в очередной раз пишет Юлечка, что с нашей помощью хочется ей поздравить замечательного, отзывчивого человека. А зовут его Александр Владимирович Забавин. У него все дело в том, что сегодня случился просто грандиозный юбилей. Дорогой Александр Владимирович, желаем тебе оставаться всегда молодым душой и сердцем, не терять своей жизнерадостности и оптимизма, всегда оставаться в центре внимания и заряжать окружающих своей энергией. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь дарит только радостные моменты. И не забудь, что с возрастом человек становится только лучше, как вино со временем, все дороже и ценнее. Вот такое классное послание от семьи Романовых. Ну, а разбавить вашу компанию пришел лично Михаил Бублик со своей верой в любовь. Это здорово!

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: А вот сейчас в центре внимания замечательная Анна Шуманова. Все дело в том, что весь коллектив медицинского центра «Нардин» сегодня поздравляет вас, Анна, с днем рождения. А трудится у нас Анна в рентген-кабинете лаборантом. Желаем крепкого здоровья вам, Анечка, неуемной энергии, чтобы творить добро, счастья и удачи каждую минуту, радостных дней, ну, конечно, благополучия, и пусть каждое ваше желание непременно исполняется. Анна, с днем рождения! Наталью Ивановну Пашковец с днем рождения сегодня тоже поздравляют коллеги, но не так, как обычно, а сегодня уж так глобально на всю страну, ведь Анна Ивановна точно этого заслуживает. Дорогая наша, желаем крепкого здоровья, удачи во всех делах, пускай все складывается так, как ты хочешь сама, ну и, конечно, мирного неба, здоровья крепчайшего и любви. С большим удовольствием присоединяюсь и к этому посланию. Тезка, привет огромный, поздравляю. Лариса с нами на связи. Вот что пишет она. Роксовцы, спасибо вам за то, что вы каждый день с нами. С вашей помощью сегодня наш добрый коллектив Амониер поздравляет с днем рождения нашу коллегу, прекрасную Татьяну Шауберг. У нее сегодня день рождения. Ну это ж надо, какой праздник. Желаем самых ярких моментов в жизни, Танюша. Желаем, чтобы рядом с тобой были только самые близкие и надежные люди, всегда готовые поддержать и прийти на помощь. Здоровья, удачи во всех начинаниях. И пусть каждый день дарит только положительные эмоции, а все плохое остается позади. С днем рождения!

0: наших праздников.
1: Ну что ж, друзья, наша программа продолжается, и прямо сейчас, как говорится, с корабля на бал. Попадаем на свадебные вечеринки, посвященные где-то годовщинам, где-то действительно таким уже серьезным датам. Дарья нам пишет, наша любимая Радио Рокс. Семья Тюриных и Репниковых от всей души сегодня хотят поздравить с атласной годовщиной Наталью и Сергея Гуриновичей. Пусть ваша жизнь совместная будет такой же легкой и гладкой, как ткань под названием «Атлас». Желаем нескончаемого семейного счастья и блага, неугасаемого очага любви, надежды, здравия и достатка. Ну как же здорово! Наталья, Сергей, Гуриновичи, вам огромный привет и поздравления от всей нашей страны, ну и, конечно, от семьи Тюриных и Репниковых. Ребят, вы молодцы! А вот здесь брат Александр и вся его дружная семья сейчас собрались у радиоприемников для того, чтобы услышать свое послание, которое адресовано сегодня Валентине и Валерию Козловским. У них сегодня 36-летие совместной жизни. Ну не правда ли большой срок? Любовь действительно проверенная не только чувствами, но и разными событиями. Пускай, ребята, никогда жизнь не будет подкидывать вам трудности и препятствия. Оставайтесь, пожалуйста, Валентином, Валерий, такими же счастливыми и беззаботными. А мы все вас очень-очень любим, брат Александр и вся его дружная семья. Ну что ж, дорогие Козловские, вам привет и поздравления. Еще одно письмо, наше любимое Радио Рокс. Хотим поздравить сегодня Наталью и Сергея Гуриновичей. Ах, это вновь сообщение от любящих сердец. От всей души поздравляем с 24-летием совместной жизни. За все эти годы вы доказали, что настоящая любовь способна действительно преодолевать все преграды и оставаться нежной и сияющей. Желаем вашему дому уюта, тепла, крепкого здоровья, взаимного понимания и долгих лет счастливой жизни вместе. Пусть каждый день приносит только радость. Берегите друг друга, цените каждый прожитый миг. Под этим письмом, дорогие наши Наталья и Сергей, на этот раз подписались ваши любящие родители Тамара и Игорь, брат Олег с женой Наташей и племянница Дарья со своей семьей. Ну что ж, дорогие наши, вас поздравить сегодня в этот праздник пришла замечательная певица Кристина Арбакайте. И это для вас музыкальный подарок.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов.

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа

0: Ну что ж, дорогие наши слушатели, а тут к нам в гости постучался наш постоянный слушатель Эдуард. Эдуард, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Большое спасибо вам за терпение и за ожидание. Вот когда настоящий мужчина хочет передать привет или поздравить в прямом эфире Радио Рокс, никакие преграды не страшны. Правда, Эдуард?
1: Да-да-да.
0: Ну давайте, кого будем поздравлять?
1: Поздравляю Бучинскую Лилию Викторовну, город Столбцы, с днем рождения.
0: Так.
1: Желаем ей здоровья, мирного неба, благополучия, гармонии, удачи в жизни, процветания, ну и всех благ земных, что сама себе пожелает.
0: Ну замечательно.
1: Это наша подруга, поздравляет Эдуард, и Татьяна присоединяется.
0: Эдуард, Татьяна, вы большие молодцы, вы 24/7 на связи, но я думаю, что для Лилии Викторовны сегодня ваш звонок, вот такой приятный, с пожеланиями на всю страну, словно солнышко летнее. Тем более приятно, что родилась наша именинница 1 июня, в первый летний день. Лилия Викторовна, с днем рождения. Эдуард, обязательно передадим для вашей подруги замечательный музыкальный подарок, но прежде еще несколько посланий. Спасибо вам за звонок. Дорогой Рокс, у нашего главного бухгалтера Елены Михайловны Резвяковой... Да, день рождения, вот это да, здорово. Пускай этот праздник принесет вам, дорогая Елена Михайловна, много улыбок, теплых слов, приятных впечатлений. Очень хотим пожелать вам здоровья, энергии, бодрости и внутреннего спокойствия. Пускай работа радует интересными задачами и достойными результатами, а каждый день открывает новые возможности. Пускай жизнь подарит вам побольше радостных событий, теплых встреч, хороших людей рядышком. Ну, мне кажется, с хорошими-то людьми нашей Елене Михайловне точно повезло. Ну, и желаем, чтобы впереди было как можно больше светлых дней, удачных решений и настоящего жизненного удовольствия, женского счастья и всего самого невероятного. С поздравлениями, коллектив Metal Ops Сбыт. С большим удовольствием присоединяемся к этому посланию. Ну и еще одно чудесное письмо. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, нашу любимую невестку Екатерину Тихонову. Очень хотим пожелать ей, нашей Катеньке, крепкого здоровья, благополучия. Катюш, пусть у тебя все в жизни получается. Семья Тихоновых.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Ну что ж, друзья, мы поздравляем вот здесь Света Крупенкова нам написала. Дорогие роксовцы, хочу поздравить своего брата Артема Романькова с днем рождения. Артем, желаю тебе здоровья и всего самого-самого хорошего. Ах, это не Света, это поздравляет мама и сестра Света, мама Наташа. Ну а я, в свою очередь, поздравляю вас с днем рождения вашего сыночка. Желаю, чтобы он у вас был здоровым, счастливым, богатым. И пускай все в жизни у него складывается, и пускай как можно дольше он произносит это святое имя «Мамочка». Поздравляю вас от всего сердца. Так-так-так, а вот здесь целый коллектив функциональной диагностики Белынической центральной районной больницы с днем рождения сегодня поздравляет, да вот так, на всю страну, врача ультразвуковой диагностики Сергея Сергеевича Пенковского. Сергей Сергеевич, желаем вам, дорогой наш доктор, здоровья, долгой жизни и всех земных благ. Он очень энергичный, спортивный и творческий человек. Вот таким пускай остается еще много-много лет. Сергей Сергеевич, с днем рождения вас! А вот тут с нами на связи Анатолий Игнатьевич Голубец и Тамара Петровна Филиппова, а также с ними рядышком тетя Галя. И это послание прилетело к нам из города Гродно. Дорогой Рокс, хотим поздравить на всю страну нашего дорогого племянника из города Лепеля Виктора Ивановича Голубца с золотым юбилеем. Ух, как здорово! Самый расцвет наступает у нашего именинника. Желаем в жизни только счастья, конечно, удачи, смеха, радости, тепла. Пусть стороной обходят все ненастья, а рядом будут верные друзья. Ну и, конечно, дорогой, нас тебе радости, семейного благополучия, удачи, а главное, здоровья под чистым голубым небом нашей родной Белоруссии. Пусть хорошая песня будет классным музыкальным подарком. Ну, конечно, будет, а как же иначе? Виктор Иванович, с юбилеем вас! Еще одно послание, дорогой Рокс. Через вашу прекрасную передачу поздравляем на всю страну нашего дорогого племянника. Ах! Все ясно, это продублировали, ребята. Молодцы, молодцы. Ну, дважды это, конечно, лучше, чем единожды. Но, тем не менее, в эфире Рокса мы уже поздравили нашего дорогого Виктора Ивановича. Ну, а теперь давайте вручим ему музыкальный подарок.

0: Реклама. Может быть, от бокала Бакарди. Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс.
2: Что ж, друзья, ну а мы продолжаем. Спасибо, Сергей, вам за поздравления с первым днем лета и с днем блондинок. Прям лично получила. Правда, за рамками эфира, но в любом случае приятно. Сереж, спасибо. Улыбаюсь, прям уже с крыльями за спиной. Я буду читать ваши следующие послания. Так. Дорогие роксовцы, дорогие ведущие, мне хочется поздравить с днем рождения Сотникову Ксению из деревни Новые Максимовичи, наверное. Поздравляю с днем рождения. Желаю успехов, крепкого здоровья, решать с легкостью все поставленные задачи, чтобы все задуманное обязательно сбывалось. Я тебе этого искренне желаю, а родные и близкие пускай всегда помогают и поддерживают. А еще долголетие ангела-хранителя на долгие годы. Вот такое чудное поздравление от Галины. А также к этому поздравлению присоединяются семьи Жуковских, Сотниковых, Корзун и все родные и близкие. Ксения, с праздником! Андрей с нами на связи, любимая Радио Рокс. Прошу поздравить с днем рождения мою замечательную, любимую супругу Татьяну Александровну Свистун из Минска. Хочу пожелать тебе, моя родная, крепкого здоровья, исполнения желаний, быть всегда яркой, позитивной, долгих лет жизни, внимания от родных и близких, удачи во всех начинаниях. Я тебя очень люблю. Супруг Андрей подписался под этим письмом, и две замечательные жемчужинки, ваши дочки Аня и Вера, тоже присоединяются. Ну и еще одно послание. Здравствуйте, любимые роксики. А я хочу себя поздравить с первым днем отпуска. Привет своим детишкам, пишет наша слушательница Антон, Сандрочка и Катюша, которые у бабушки. А я чуточку от вас отдохну и скоро приеду. Хорошего вам дня. Вот такая замечательная мама у нас. Я предлагаю вам прямо сейчас, наши дорогие именинницы, очутиться где-нибудь на берегу океана и станцевать. Мне думается, что Игорь Саруханов вам в этом очень даже здорово поможет.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Ну что ж, друзья, вот оно, последнее письмо у меня перед глазами, дорогие роксовцы, семья Романовых и Забавины сегодня собрались для того, чтобы поздравить с годовщиной свадьбу семью Прилепиных, Елену Алексеевну и Михаила Дмитриевича. Дорогие наши, вот и прожит еще один счастливый год вашей совместной жизни. Желаем вашему браку с каждым годом становиться все прочнее и надежнее, чтобы с такой же радостью через много лет вы отмечали свою золотую свадьбу. Поздравляем вас от всего-всего сердца. Да что там, всей страной поздравляем вас, ребята. Елена Алексеевна, Михаил Дмитриевич, принимайте поздравления и от нас, роксовцев. Вот мне кажется, это замечательная нота, нота любви, радости и всего-всего самого замечательного. Так, меня здесь поправляют Прилепиных, правильно вроде бы я произнесла, да? Да-да-да. Ну что ж, вроде бы все правильно. Да, двигаемся дальше, друзья. 13:57, а это значит, что наш звукорежиссер мне показывает на часы так пальчиком и говорит, все уже, пора тебе домой. Отработала, друзья. Ну, вы знаете, не хочется с вами прощаться, но придется освободить место моей чудесной коллеги Юлии Кадушкевич. Назначаю вам встречу уже завтра ровно в 7:00. Ну, а вы тем временем соберите все поводы, которые могут привести вас сюда на Радио Рокс, и обязательно завтра этим с нами поделитесь. Будьте счастливы. С вами была я, Наташа Ладыгина. Счастливо. Пока!

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В республике начался второй этап планового пересмотра цен на жилищно-коммунальные услуги. Изменения затронули три основные позиции. Так, стоимость тепловой энергии увеличилась чуть более чем на 7%. В пересчете на стандартную среднюю квартиру общая сумма в жировке вырастет примерно на 3 рубля. Из них 2,5 добавится за отопление и чуть более 50 копеек за подогрев воды. Корректируются и тарифы на электроэнергию. Если в мае за условную 1000 кВт-часов семья платила 45 рублей 40 копеек, то в июньской жировке за этот же объем выйдет 48 рублей 70 копеек. Счета с обновленными суммами белорусы получат в июле. Налоговая напоминает, белорусам, которые подавали декларацию о доходах за прошлый год, нужно заплатить подоходный налог, и сегодня последний день. Уже завтра может быть начислена пеня или штраф. Речь идет о тех, кто самостоятельно декларировал доходы, например, полученные из-за границы, от продажи второй квартиры, второго автомобиля, криптовалюты или сверхдоходов. В стране стартовала летняя оздоровительная кампания. Во всех регионах будут работать около 5500 лагерей, из них 1000 с круглосуточным пребыванием. Оздоровиться в этом сезоне более 400 тысяч детей. В Минске в этом году отдохнут свыше 80 тысяч школьников. Для них подготовлены интерактивные и развлекательные зоны, кинопоказы, диалоговые площадки и творческие мастерские. Продлятся летние каникулы 92 дня до 31 августа. Бесплатная маршрутка появилась в столице. С этого дня она связывает Валерьяново со станцией метро Уручье. По пути предусмотрены остановки на Лопатино, Авиационной и Братьев Райт. Напомним, в торговом комплексе представлены фермерские продукты, мясо, рыба, сыры, выпечка и другие товары. Новый маршрут должен сделать более удобными поездки за покупками для жителей города и ближайших районов.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Да, хороший денек возвращается, мы на Рокси, и с вами Юлия Кадушкевич. Друзья, сегодня первый день лета. Лето – это чудесная пора года. Беспечное щебетание птиц, легкая прохлада леса, аромат трав, чудесное пение соловья, залитый солнцем луг, запах свежей травы, серебристая роса на цветах – все кажется волшебным и удивительным, согласитесь. Ну и, конечно, лето – это 92 длинных-предлинных дня, которые наполнены солнцем, теплом, счастьем и беззаботностью. И только самые закоренелые пессимисты даже в это дивное время находят на что пожаловаться. На изнуряющую жару, например, на слепящее солнце, на укусы комаров и мошек. А человеку нытику всегда что-то не так, правда же? А вот у нас, любители Рокса, лето связано только с положительными эмоциями. Эта пора года ассоциируется с путешествиями и приключениями, с ароматом клубники, морским бризом, чаепитием на открытой террасе, дымом от мангала, походами, вкусом спелых вишен, молоденькими огурчиками, помидорчиками собственной теплицы, а ласковым солнцем и прочими приятными моментами, ведь каждый сам, друзья, волен выбирать, чем наполнить свое лето. Мы выбираем счастье, правда же?

0: час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: Мой сын, мой лучший друг, моя награда. Не торопись взрослеть не по годам, ведь первые огни мужского взгляда.

0: Реклама.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич с доброй историей про дорогу домой.
1: Удивительная вещь. История.
0: Было это давным-давно. Я был молод и счастлив и жил в самой прекрасной стране в мире – СССР. Она была огромной, вот служил я в армии, пришла мне пора возвращаться домой с одного конца страны в другой. Командир меня обнял, пожелал счастливого пути и посетовал, что на поезде я буду добираться неделю. А я был романтик, уже свободный человек, и поезд показался мне пределом мечтаний. Это было самое невероятное путешествие в моей жизни. Я 7 дней спал под чух-чух. А попутчицы попадались самые красивые девушки на планете. Выходил я в ночи на станции и покупал что-то невероятно вкусное, глядел часами в окно, на природу, города и полустанки, пил чай с печеньем и был невероятно счастлив. А никто не сгонял меня с моего места, с верхней полки по ходу движения, не требовал побыть грузчиком, никто не хамил, не учил жизни, хотя я тогда был очень молод и жизни еще толком и не знал. У всех пассажиров были разные часовые пояса, все спали в разное время. И все соседи старались не разбудить меня спящего. Дети не плакали, бесхозные животные не мотались по вагону. А проводницы летали, как феи. Белье было чистое, в местах общего пользования всегда было чисто. В «Титане» всегда был кипяток, температура в вагоне была нормальная, все розетки были исправны, а по радио пели советские звезды. Антонов, Пугачева, Кобзон, Толкунова. Меня все угощали вкусняшками, желали спокойной ночи, извинялись, если случайно задевали в узком проходе. Я за эту неделю отъелся, выспался и поймал себя на мысли, что я бесконечно счастлив, и счастье это не закончится никогда.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич, и мы на Роксе. Сейчас расскажу красивую притчу о счастье.
1: Удивительная вещь. История.
0: Однажды три брата наткнулись на счастье, которое упало в глубокую яму. Счастье их спросило: «Чего вы хотите?» Старший брат сказал: «Я хочу денег». Счастье дало ему денег, и он ушел своей дорогой. Средний сказал: «А я хочу красивую жену, чтобы все мне завидовали». Счастье подарило ему молодую красивую жену, и он тоже ушел своей дорогой. Счастье повернулось к младшему и спросило: «А чего ты хочешь?» Младший сказал: «А чего хочешь ты?» «Я хочу выбраться из ямы», — ответило счастье. Младший не стал просить ничего для себя, он просто протянул руку, вытащил счастье из ямы и пошел дальше своей дорогой. А счастье пошло за ним. Так и в жизни, когда человек делает счастливыми других, когда помогает, счастье само идет за ним. Тогда его окружают и богатство, и красота, и любовь. А так будем же теми, с кем счастью хочется остаться.
1: Хороший денек на Радио Рокс. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям

0: то, что я люблю тебя.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.
1: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Вот и лето пришло, хочется воскликнуть. Правда, друзья? Вы на Роксе, и с вами Юлия Кадушкевич. А что же значит слово «лето»? По одной из версий, слово «лето» образовалось по аналогии со словами «жито», «сито» от глагола «лить», и означало время дождей, как противопоставление зиме, времени снега. А названия месяцев на белорусском, украинском, польском, чешском и хорватском языках созвучны древнеславянским названием. Червень, июнь – время появления красных цветов и ягод. Липень – июль – время цветения липы. Жнивень или серпень – август – время жатвы. Летом, наблюдая за растениями и всякой живностью, можно заметить, что они предсказывают погоду ничуть не хуже, чем профессиональные метеорологи. А за несколько часов до дождя аромат у цветов становится более сильным, особенно у садовых роз. А соцветия клевера перед дождем опускаются, а верхушечные листья складываются над ними, как зонтики. Паук усиленно плетет паутину к хорошей погоде. Рыбы выскакивают из воды к дождю. Ласточки летают низко, тоже к дождю. Кукушка кукует, будет хорошая погода. Вот какая замечательная пора, друзья, наступила. Желаю всем жаркого лета, много свободного времени и новых ярких впечатлений. Эфир Рокса не заканчивается. Впереди выпуск новостей и шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А я, Юлия Кадушкевич, прощаюсь с вами. До завтра. Пока-пока.

В студии Наталья Голубева. Добрый день. Национальный банк снизил ставку рефинансирования до 9,25%. Это решение подкреплено сильными макроэкономическими показателями, ростом ВВП, увеличением экспорта, а также стабильным притоком инвестиций в производство. Дополнительный плюс –

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, сейчас будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Итак, это, между прочим, принцесса советского кинематографа.
2: Я хотела сказать, главная принцесса.
1: Героиня классических постановок до сих пор нередко играет персонажей на 20 лет моложе. Возраст, считает актриса, это не катастрофа. Просто с годами требуется больше времени и денег на поддержание себя. Так вот, наша героиня родилась 1 июня 1955 года. Было это в Ленинграде в семье ученого-психолога Павла и педагога Ольги. Наша героиня с родителями, братом и двумя бабушками жила на Васильевском острове. Вскоре после появления на свет нашей героини семья перебралась в Москву, где глава семейства получил работу в только что созданном институте высшей нервной деятельности. Преданность делу стояла для будущего академика на первом месте, и Павел Васильевич, не раздумывая, принял приглашение поехать в столицу. Впоследствии мужчина возглавлял учреждение на протяжении 20 лет. Мама устроилась преподавать английский язык.
2: В детстве наша героиня, по собственным воспоминаниям, не строила четких планов. Ей очень нравилось изучение иностранных языков, и она серьезно готовилась к поступлению на филологический факультет, чтобы впоследствии учить людей английскому, как и мама. И параллельно она еще занималась музыкой, хореографией, но в 10 классе все изменилось. Научные изыскания папы нашей героини лежали в междисциплинарной области, и в то время академик занимался изучением психологии творчества. И школа-студия МХАТ пригласила его прочесть цикл лекций для студентов, который был вот посвящен именно этой тематике.
1: Кинозвезда вспоминала, что отец, будучи талантливым ученым, проявлял интерес и к искусству. Занятия Павла Васильевича превращались в небольшие спектакли, увлекавшие слушателей. Тогда перед уроженкой Ленинграда открылся новый неизвестный мир мастерства перевоплощения. Она решила попробовать попасть в театральный институт. На этот шаг подтолкнуло и то, что тогда творческие вузы набирали абитуриентов в начале июня, а остальные серьезные университеты проводили экзамены в конце августа. Подобный расклад позволял ей успеть поступить на изначально запланированный филологический факультет, если не получится с актерством.
2: Для демонстрации талантов наша героиня выбрала программу, состоящую из литературных произведений авторов Серебряного века.
1: Да, ну, она подавала документы в несколько учреждений, однако все, кроме Щукинского училища, ответили отказом. Первые курсы давались ей тяжело, она признавала, что долгое время терзалась сомнениями относительно, правильно она выбрала или нет жизненный путь. Осознание того, что не ошиблась, пришло к ней позже. Но еще в Щуке ей удалось побороть стеснение. После получения диплома выпускница получила приглашение в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Но, кстати, она стала одной из тех исполнительниц, на чьих плечах держался репертуар творческого заведения. Одной из первых работ в Маяковке, где она служила, оказалась роль Нины Заречной в «Чайке». А Ирину Аркадину изображала великая Татьяна Доронина. Тогда дебютантке Доронина посоветовала плакать на сцене, а не за кулисами. И вот сейчас давайте послушаем саму нашу героиню.
3: Мне посчастливилось. Я встретилась с ней в «Чайке», где она играла Аркадину, я играла Нину Заречную. Играла я плохо. Ругали меня отменно, но эта школа была фантастическая, потому что рядом с Дорониной просто выстоять, вот чтобы тебя не сдуло и не унесло, это уже была школа жизни. Мне режиссер Вилькин, когда мы вышли на сцену, он мне все время говорил: «Чего вы кулиси? К центру, к центру». Я понимала, что когда мы с Татьяной Васильевной на сцене, то, конечно, все смотрят только на нее. И был конец третьего акта, и там Нина Заречная назначает свидание Тригорину. У Чехова это происходит тогда, когда Аркадины уже нет на сцене. Но Татьяна Васильевна решила, что это неправильно, Чехов не досмотрел. Она мне сказала: «Детка, ты выскакиваешь, смотришь, отворачиваешься, и потом ты, значит, как бы снова поворачиваешься на меня». А я решила, что я выскочу, отвернусь и на нее не повернусь. Я пришла на спектакль, как там я играла первый, второй акт, я уже не помню. Все к этой сцене, но я понимала, что либо я вот «да», либо меня не будет. И я выскочила, я отвернулась и не поворачиваюсь. Пауза, большая пауза. Она ко мне приблизилась, схватила меня за эту руку, у меня потом здесь были такие эти. Вот так меня повернула к себе, и, держа меня железной дланью, она все это мне сыграла. И потом вот так меня отшвырнула. Зал разразился такими аплодисментами. Есть моменты, когда бороться не надо. Ты ты должен оценивать свою весовую категорию.
1: Какой верный совет, правда, Валентина?
2: А мы ничего не будем отвечать грубым людям.
1: Нет, мы должны напомнить номер нашего вайбера, куда мы ждем ваши предположения, чей портрет мы рисовали.
2: Да,
1: друзья,
2: напишите имя нашей героини на страницу ВКонтакте Радио Рокс М или в вайбер номер 699-102-1 с кодом 33.
0: Легкие будни. Реклама.
4: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
5: Хозяйка под дождем где-то ходит,
6: а дома хорошо
7: и в миске котфит.
8: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.
0: Полезные советы от МЧС. Правила поведения на водоемах летом. Для купания выбирайте оборудованные пляжи. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что нырять в незнакомых местах, плавать на надувных камерах и матрасах опасно. Подплывать близко к лодкам и катерам запрещено. Контролируйте детей. Не оставляйте их у воды без присмотра.
9: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Ну, у нас одна версия.
2: Только кто единственная... такая главная принцесса?
1: Да, Евгения Симонова. Но единственная, Ирина, наверное, торопилась и написала Екатерина Симонова. Евгения, конечно, Евгения Симонова. Все-все, очень многие написали. И... так, ну вот я не знаю, Наташа написала в детстве самая любимая ездить в лагерь «Чайка», но чуть позже озвучу, я почему обратил внимание, что тут спектакль был «Чайка» с Дорониной тут. Да, и вот еще Владимир пишет. Между прочим, брат у нее ученый, ведущий, был ведущим программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский.
2: Да, совершенно верно, да.
1: Ну, естественно, что впервые ее увидел в фильме «В бой идут одни старики». Ромео из Ташкента загрустил Джульетта, в кукурузнике умчалась.
2: Да. Да. А принцесса в обыкновенном чуде, какая она очаровательная.
1: Да, да, да.
2: Три дня много. Я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны.
1: Да, очень много сообщений, вспоминают совершенно разные фильмы. Вот Анатолий пишет, что лучший фильм «Пропавшая экспедиция», «Афоня» и так далее. Друзья, всем вам аплодируем. Совершенно правильный ответ.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, дорогие друзья, первый день лета, Международный день защиты детей. Так что давайте сами побудем детьми и будем вспоминать самые счастливые и радостные истории из детства.
2: Так, ну давайте посмотрим, что вы нам написали. Татьяна написала: «Мое детство, конец 60-х годов прошлого века. У нас летом была тимуровская команда. Мы помогали пенсионерам, в первую очередь учителям. Пололи картошку, собирали черешню, вишню, еще ставили спектакли для детей. Линейка была с поднятием флага. Было очень интересно. Хорошего всем дня».
1: Ой, спасибо. Вот эти линейки с поднятием флага, это всегда торжественно. Вот делюсь, потому что все мое лето, там, наверное, все лето, с 4, наверное, до 14 лет, я проводила в пионерских лагерях так активно. И вот у меня есть такое приятное, радостное воспоминание. Мы рисуем на асфальте конкурс рисунков. И снимают там детей. И а на сцене готовится к концерту там какого-то. И звучит из динамика музыка Льва Лещенко «Прощай со всех вокзалов поезда». И вот это знаменитое «Лето, ах, лето». И вот эти две песни, когда бы они где бы ни звучали, они всегда уводят меня вот туда, в этот пионерский лагерь «Чайка», вот в эту прелесть, беззаботное детство. И сразу вспоминаются какие-то тонкости приятные такие. Елена написала: «Одно из ранних воспоминаний любимых – детский сад, ясли, наверное. Мы прорвались всем табуном в детский коридор, куда нам ходить было нельзя. Бежим, орем, радуемся. Свобода такая была для нас. И еще тоже детсадовский период. С папой идем за ручку, он меня забрал из садика, пошел дождь, и я вижу, как в лужах отражаются огоньки машин и сильно пахнет тополиными листьями». Спасибо, Елена.
2: Да, Владимир написал: «Да, детство с радостью вспоминается. Вот вспомнил, что именно 1 июня купили мне велосипед. Родители пообещали, если без троек третий класс окончу, то купят велосипед. И точно 1 июня отец получил страховку, и в ЦУМе купили взрослый велосипед. Вот радости-то было. Еще бы». Друзья, ну и по поводу радости. Впереди нас ждет рубрика «Дай 5», где мы будем разгадывать песню.
1: Так что звоните к нам в студию 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.
3: В городе злых дождей
0: наши песни.

0: Реклама.
1: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис «Дольки» и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Дай пять.
1: Итак, друзья, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Мы будем разгадывать песню.
2: В детстве же мы играем во всякие игры, правильно? Вот у нас тоже такая игра. Такая музыкальная математика, скажем так. Сегодня вам нужно дать нам 5 чисел в промежутке от 1 до 22. Вот так вот в припеве. 22 числа мы определили. Но за каждым числом не обязательно скрывается только одно слово. Может быть, целая фраза, может быть, парочка слов там. Уж как получается. Вы даете нам 5 чисел, называете не по порядку, но по возрастающей, открываете слова, составляете припев и угадываете песню в целом. Я думаю, не сложно. Вот это все.
1: Ну, посмотрим.
2: Для начала позвоните. 363-1013, код Минска 017. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте,
1: как зовут вас?
3: Дмитрий.
1: Очень приятно.
3: Взаимно.
1: Дмитрий, от вас мы сейчас ждем 5 чисел от 1 до 22. Не по порядку, но по возрастающей.
3: Угу. Говорить?
2: Конечно. Конечно.
3: 1.
2: Я знала.
3: 3.
1: Да.
2: Так.
3: 7.
1: Да.
3: 9.
1: Да.
3: И 22.
1: 22. Ну, нормально.
2: Итак, губы, руки, глаза. Все. Так люблю.
3: Блин, губы, руки.
1: Не говорите.
3: Губы, вот, руки.
1: Губы, нет, смотри, губы,
2: руки, глаза. Все. Так люблю. Что первое прилетело?
3: Да, много песен, губы, руки.
2: У голову, как говорится.
3: Голову. Но. Люблю. Люблю.
2: Люблю.
3: Губы и руки, да.
2: Конечно.
1: А глаза, извините, куда вы дели? Тут же губы, руки, глаза. Все.
3: Стандартный набор.
1: Да.
3: Не угадаю, давайте другому дадим.
1: Ну, давайте дадим возможность. Дмитрий, спасибо вам огромное.
2: Да. Кому-то очень хорошо подсказали. Следующий звонит, имеет право назвать еще одно число, дать нам, так сказать, число, открыть еще слово или слова.
1: Но алло, начала... здравствуйте. Добрый день, как зовут вас?
4: Здравствуйте, Алина.
1: Алина, потише приемник, выключайте приемник, пожалуйста. Я себя слышу лучше, чем вас. Итак, Алина, у нас уже есть 5 чисел. Вы можете назвать еще одно, чтобы открыть дополнительное слово. Будете проверять себя или назовете песню?
4: Нет, давайте число откроем.
1: Давайте.
4: Давайте 3.
1: 3 уже было. 1, 3, 7, 9, 22 было.
4: Давайте 6.
1: 6. Хорошо. Губы, руки, твои, глаза, все, так люблю.
2: Помогло, как любит говорить Антон.
1: Ну вот, вы знаете, что...
4: А это какая-то новая песня?
2: Нет, совсем не новая даже.
1: Вы знаете, что все разгадали в Вайбере?
2: Молодцы.
1: Денис, Владимир, Зинаида, Ольга. Все написали правильную версию.
2: Еще бы.
4: Не, я так не угадаю.
1: Жалко, но ничего страшного.
2: Но вы послушаете, и тогда будете знать, что это за песня. Спасибо большое за активность.
1: Будем ждать или все-таки...
2: 363-1013, код Минска 017. Кто же будет чемпион и напоет нам эту песню в прямом эфире?
1: Да, ну, посмотрим. Ну, молодцы.
2: Вот это интересно, да. А кто за эфиром, я думаю, все думают, ну как же так? Ну все же очевидно. Как можно не назвать эту песню?
1: Ну, ты слышишь, нас там либо прием, либо в автомобиле слушают. Это всегда чуточку внимания не то. Ну, самое главное, чтобы на дорогу было внимание. Или когда человек не за рулем, тогда все в порядке.
2: Молодежь может и не помнить этой песни.
1: Почему это?
2: Хотя, с другой стороны... Она вне времени. Угу. Звучит на нашей волне. Итак, последние уже секундочки. 363-1013, код Минска 017. Алло.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Владимир дозвонился.
2: О, здравствуйте, да. Владимир. Напевайте.
1: Ну, Владимир написал сообщение, поэтому я сказал, что все верно. Ну, давайте.
5: Виктор Салтыков, «Все, что я так люблю».
1: А можете напеть?
5: Не могу, у меня голоса нету особого.
1: Ну, как Виктор Салтыков, так высоко надо. У Владимира Ницкий голос прекрасный.
2: Хорошо.
1: Да, все написали, что Виктор Салтыков «Все, что я так люблю», совершенно правильно.
2: А Владимир, яркое воспоминание из детства какое у вас есть?
5: Ну, много было воспоминаний. Ну,
1: одно из них велосипед, это мы уже озвучили.
5: Да, в 72-м году, 3-й класс окончил. И вот отец пообещал, купили, помню, в сумме. 47 рублей стоил, запомнилось мне.
2: Спасибо.
5: Так что такие дела.
2: Как говорится, все, что...
5: Ну, сегодня как раз вот еще 47 лет, как сочинение в школе на экзамене писали. Как раз 79-й год, 10-й класс окончил.
2: О, классно.
1: Прекрасный повод, так сказать, Владимир. Спасибо вам огромное. Давайте слушать Виктора Салтыкова.

0: Реклама. Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
1: А можно только чудо Рекс?
0: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
2: Радио Рокс.

0: Легкие будни.
1: Ну, лихо лето начинается у нас, все разгадываем, вспоминаем всякие приятности из детства. И вот Светлана написала: «Детство было прекрасное, как и у всех детей, но мне очень запомнилась одна детская история. Мне было лет 6, меня отправили на все лето к дедушке и бабушке, никогда они меня не ругали. Но вот однажды я играла на улице с детьми, и началась гроза и ливень. Все дети побежали по домам, а я пошла к подружке. Дедушка под ливнем меня искал везде, по всем домам. Наконец нашел у соседей. Идя домой, он на меня ругался, а я расплакалась. Придя домой, меня бабушка начала утешать и сказала: «Не плачь, внученька, мы продадим этого деда и купим другого». Как же у меня поднялось настроение, и я так была счастлива, что у меня будет другой дедушка, который не будет ругаться. Да, Светлана, как же вы легко отказались от своего дедушки.
2: Мило. Вероника написала: «Спасибо большое за тему. Я сразу вспомнила, когда ходили с мамой или отцом кататься на коньках, как бегали с ними на перегонки, а еще когда с дедом на дачу ездили, и когда он меня ждал, чтобы забрать из мус-школы. И когда с бабушкой купили мы две дыни, я обещала, что понесу одну, а потом сказала ей: тяжело, нести не могу».
1: Да, ну что, друзья, давайте теперь проверим нашу интуицию. Какая песня откроет час следующий?
2: Напишите, пожалуйста, на странице ВКонтакте Радио Рокс М или в Вайбер 33-699-1021.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Модернизированная 200-рублевая банкнота вводится в обращение в Беларуси. Двустороннее лакирование увеличило ее прочность, а инновационный комплекс надежно оберегает купюру от подделки. Расчетные знаки образца 2019 года никуда не исчезнут, они остаются законным платежным средством. Их будут изымать из оборота постепенно по мере ветшания. По данным Национального банка, тираж новой 200-рублевки составил 40 миллионов штук. У хоккеистов Минского «Динамо» будет новый рулевой. Дмитрий Квартальнов покинул этот пост. Он принял предложение другого клуба континентальной хоккейной лиги и уже подписал контракт. По информации СМИ, речь идет о действующем чемпионе розыгрыша ярославском «Локомотиве». Напомним, российский специалист возглавлял столичную команду с 2023 года. Под его руководством «Зубры» добились лучших результатов за все время выступлений в КХЛ. Дважды подряд финишировали в топ-4 западной конференции и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Аптекарский огород появился в центре Минска. Новая экспозиция с лекарственными растениями, напоминающая традиционные формы французского ландшафтно-паркового дизайна, создана в ботаническом саду. Ее разместили в районе пересечения аллей березы Повислой и Академиков, рядом с участком Женьшинария. Локация выполнена в виде системы симметричных дорожек, которые разделяют большой прямоугольник на 4 крупных сектора. В каждом из них высажены растения как белорусской, так и зарубежной флоры, которые обладают лечебным эффектом для определенных систем организма человека. Новое достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Самое массовое собрание двойников Мэрилин Монро, организованное в Палм-Спрингс. В акции приняли участие 1037 человек, переодетых в знаменитый образ легендарной актрисы. Женщины и мужчины всех возрастов и национальностей, облаченные в струящиеся белые платья, платиновые парики с ярко-красной помадой и бокалами мартини в руках, собрались в центре калифорнийской пустыни, чтобы отпраздновать столетие со дня рождения звезды. При этом для участия в мероприятии необходимо было заранее зарегистрироваться, заплатить взнос около 70 евро и получить костюмный набор. Далее команда визажистов и парикмахеров на месте завершала образ, наносила помаду и рисовала родинку над губой.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.
1: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, и сейчас будем проверять нашу с вами интуицию. Какая песня, по вашему предположению, должна была открыть новый час?
2: Ну, непростая задача, мне кажется. Иван Кучин открыл этот час. Песня называется «Тихий океан». Какие версии были у слушателей? Денис пишет: Стас Михайлов «Девочка лето» или Виктор Королев «Солнышко». Наталья предположила, что Михаил Шуфутинский откроет этот час. Тальков «Летний дождь» Михаил написал. Александр: есть две версии: про любовь и дорогу, либо про лето. Даже не знаю, про любовь, наверное, да?
1: Наверное.
2: И дорогу. Наталья тоже пишет: Виктор Королев или Евгений Григорьев. И Клавдия: песня в исполнении Сергея Куренкова, «Какая да любая». По скриптам, как обычно, мимочки. Да, бывает и такое. Ну, с интуицией разобрались. Она пока что отдыхает, лето все-таки. Зимой она спит,
1: каникулы, летом отдыхает. Каникулы тоже. Собственно, о детстве мы сегодня говорим, о приятных моментах, о счастливых моментах нашего с вами детства, вот, которые мы помним ярко.
2: Вот Натусин написала, я уже начинала озвучивать как-то, но думал, что это о спектакле, это не о спектакле. В детстве самое любимое – ездить в лагерь «Чайка». Потом «Василек», это Гомельская область, начиная с 1972 по 1979, ездила каждый год. Иногда просила родителей, чтобы брали путевку на две смены. Всем привет, кто ездил в эти годы в эти лагеря. А уж интересных занятий там было море. Различные кружки, лепки, вышивания, танцы. И всем было чем заняться. Мое любимое занятие – это танцы. Танцевать научилась именно в лагере. Наталья написала: в детстве радовались любой мелочи, которую родители могли купить. Родители зарабатывали неплохо, но в магазинах не было ничего. Купили юбочку, новую, праздник. Купили горошек или колбасу, праздник живота. Удивляюсь людям, которые говорят, как хорошо было жить в СССР. Помню экскурсию в школе. Предложили всем желающим в Ленинград. 25 рублей стоило. Спросила у родителей. Конечно, они не смогли такую сумму выделить. Бабушка и дедушка дали на эту мечту. Потом я всегда мечтала побывать в Питере. И лет 5 назад уже взрослой съездила. Так вы же в Ленинграде вроде как побывали. Это же Петербург. Только спустя иное количество лет. И еще написала: а какой праздник был у нас с сестрой, когда папа привозил из командировки из Минска шоколадные сырки. Это как дружба, орбита и так далее. Mm-hmm. Только шоколадные. В Витебске такого не было. Ну что вы сейчас, понятное дело, что шоколадных сырков полно, всяких разных, и с начинками, и без начинок, и так далее. А я, да, тоже помню. Причем мы иногда, знаете, когда нам доставался такой батончик шоколадный, мы его резали. Вот как хлеб режут, так этот батончик резали. Mm-hmm. И так, чтобы на несколько частей.
1: Да, вот, чтобы всем хватило растянуть. Или надолго растянуть.
2: Да, надолго такое. Растянуть. Но у меня надолго не получалось. Вот у меня
1: а
2: до
1: у
2: сих
1: кого
2: пор
1: получалось?
2: Сохранялось. Это свойство. Друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Рассказывайте о счастливых моментах вашего детства, которые вы очень ярко помните, и оставляйте комментарии на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас тема «Детские воспоминания. Приятное, счастливое детство». Во всяком случае, приятные моменты, которые мы с вами запомнили. И думаю, вам просто интересно будет узнать о том, что ностальгия по детству, вот когда мы возвращаемся в прошлое, помогает нам даже стать сильнее. Вот что с нами происходит? Когда мы улетаем вот в эти воспоминания, мы все чувствуем какую-то такую теплую волну грусти и радости одновременно. То есть грусти, потому что детство ушло, но в памяти остались приятные моменты, они нас реально греют. И вот эти вспышки памяти все

0: называют ностальгией, все прекрасно знают, что это такое. Ну, начнем с того, что когда мы вспоминаем какие-то детские моменты приятные, это у нас такой эмоциональный якорь. И это частенько возникает, когда мы с вами чувствуем дефицит тепла какого-то, вот нехватки вот этого тепла эмоционального и возвращение в детство мысленно так нас немножечко согревает. Нам становится как-то, знаете, полегче. Опять-таки ностальгия помогает нам почувствовать устойчивость в мире, тем более в нынешнем мире, когда все так зыбко. А вот когда мы возвращаемся в детство, мы как будто бы возвращаем себе вот эту самую опору. Это важно в период кризисов каких-то, социальных, личных, возрастных. И вот такие приятные воспоминания становятся эмоциональным якорем, которые нас удерживают вот от разрыва с нами самими. Самими собими, как часто говорили. И еще, это не просто воспоминание. Это, думаю, интересно вам узнать о том, что это ресурс. Вот некоторые воспринимают ностальгию, такие воспоминания из детства, как что-то бесполезное. Мол, зачем ворошить вообще прошлое? Мы уже давно выросли. И зачем там окунаться в эти воспоминания, а все как раз-таки наоборот. Когда мы вспоминаем себя маленькими, мы активируем те части личности, которые часто утрачиваются во взрослой жизни. Какие части? Например, гибкость. Ведь ребенок гибкий, он ко всему приспосабливается. Ему и так хорошо, и так хорошо, и так хорошо. Ребенок всегда играет. В ребенке легкость. С возрастом мы утрачиваем эту легкость. Мы с возрастом утрачиваем способность удивляться. А ведь возьмите ребенка, он всегда удивляется. Более того, обратите внимание, как дети очень быстро восстанавливаются после неудач. А мы с возрастом можем на этих неудачах долго фиксироваться. Так что вот эти воспоминания из детства, даже вспомнить, там, что в детстве произошло у ребенка такое неудачное, быстро забыл об этом, все стало хорошо. И вот когда мы вспоминаем, нам тоже это дает ресурсы, мы понимаем, ой, не так уж и страшно.
1: Ну и самое главное, еще мы вспоминаем о своем внутреннем ребенке.
0: Конечно,
1: о нем очень
0: же
1: часто забываем и предаем этого маленького человечка. А вот как только, знаете, вот правильно кто-то сказал, если надо принять какое-то важное решение, поговорите вот с этим внутренним ребенком.
0: Представить себе, есть даже такая техника. Если было там тяжело, если были какие-то проблемы, и рядом не оказалось взрослого важного, да, то нужно представить себя очень-очень детально. Во что вы одеты, сколько вам лет, как вы выглядите, какие там у вас проблемы были, игрушка сломалась или еще что-то там, или кто-то обидел, да, представить и прям вот говорить вслух вот с этим самым ребенком, самим собой. Но, и думаю, еще просто интерес, кстати, вот погружаясь в детство таким вот образом, мы себя немножко даже вылечиваем, нормализуется сон, снижается тревожность, появляется вот эта самая легкость, нам хочется что-то делать. И опять-таки, думаю, интересно вам будет узнать о том, что вот такие воспоминания – это очень важный инструмент воспитания, потому что когда взрослый рассказывает ребенку о своем детстве, он делится не просто историями, а ценностями, взглядами, то, что передается через поколение и невозможно передать наставлениями. А теперь, внимание, вопрос. 80% малышей рождаются с небольшими пятнышками. Они потом, уже когда ребенок подрастает, потихонечку восстанавливается, они бледнеют, затем полностью, значит, исчезают. А вот эти вот пятна, они образуются на фоне расширения капилляров. Но когда у ребенка такое пятнышко, его называют поцелуем ангела. Но у него есть еще одно название, с птицей связано. Как вы думаете, что это за название?
1: Ответы ждем в Viber 33-699-102.1.
0: Или пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни. Реклама.
3: Может быть, от бокала Бакарди.
2: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Итак, напоминаю, с чем связан вопрос. Примерно 80% детишек новорожденных рождаются с пятнышками. Пятнышки образуются на фоне расширения капилляров во время родов. И эти пятнышки часто называют поцелуями ангела. Но есть еще одно название, и связано оно с птицей. Как вы думаете, как могут называться эти пятнышки? Они потом пропадают.
2: Так, Денис пишет: укус аиста. Так интересно, укус. Разве аисты могут кусать?
1: Ну, немножечко клювиком. Любая птичка.
2: Это может. Как это? Клевок?
1: Клевок.
2: Ну, он же клюет.
1: Да, от слова. Хорошо.
2: Просто укус аисты же не кусают, они клюют. Поэтому клевок аиста должен быть. Так, Александр написал: гемангиома. О, боже, что мой. А птица такая... Ой, смотри, какая гемангиома.
1: Птицы так связаны. Нет, так, говорят, что
2: подожди.
1: Поцелуй ангела.
2: Может,
1: да.
2: Это птица такая...
1: Гемангиома, да? Нет.
2: Гемангиома.
1: Гемангиома это называется, пятнышко, да.
2: Ну, неважно. Ну, а вдруг такая птичка есть?
1: Не знаю.
2: Ой, какая красивая, господи. Гемангиома. Ладно, дальше. Укус аиста, это называется, Владимир подтверждает. Потом Ольга написала, эти пятнышки называются укусом аиста. Почему укусом? Клавдия солидарна с этим. Так. Потом. Михаил пишет, держись, малыш, я буду рядом. А птица какая?
1: А птица какая, да.
2: Кукушка, наверное.
1: Поцелуй ангела, либо вот что-то связанное с птицей называется.
2: Ну, Тамара просто написала, это просто птичка отметилась. Угу. Пролетала мимо, ага. Так сказать.
1: Над гнездом.
2: Марина пишет, во-первых, всех с началом лета по вопросу. Называется укус аиста, часто бывает в области затылка и лба. Елена солидарна с этим. Как еще одна Елена пишет, как будто аист нес, и от клюва остались следы. А у моей младшенькой такое есть. Это альбинос, и Валентина Ивановна написала. И это след аиста, написала Александра. Моя малышка в сентябре прошлого года родилась с таким пятнышком на переносице. Ну что, а на самом деле?
1: Укус аиста, действительно. Либо поцелуй ангела, либо укус аиста. Ага. Ну, я говорю, очень хороший дурацкий вопрос.
2: Ну, подожди, хорошо. Доживем еще и до дурацкого вопроса.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Ну что, друзья, отправляемся в путешествие. Сегодня недалеко, во всяком случае, мы с Валентиной. Мы в Минске. Побываем виртуально пока что в парке Челюскинцев. А вечерком, может быть, прогуляемся и так. Ну, я, во всяком случае, пока Валентина будет вести программу, был бы повод. Так вот, парк имени Челюскинцев был создан в 1928-1931 годах на юго-восточной окраине города. Участок, на котором размещается парк, назывался, не скажу как, потому что это будет нашим вопросом, и вошел в состав города только в 1920-е годы. До 18 века эти земли принадлежали имению Большая Слепня, владельцами которых были князья Радивилы, а с 18 века и до 1918 года знатному роду Ваньковичей принадлежала вот эта территория. В 1929 был построен Всебелорусский стадион, где теперь размещается дворец водного спорта, а в 1930 Всебелорусскую сельскохозяйственную выставку восточнее улицы Калинина. Вскоре рядом со стадионом на Борисовском тракте, теперь проспект Независимости, был заложен парк культуры и отдыха. Так вот, в 1932-м парк открылся для посетителей, а в 1934-м ему присвоено имя Челюскинцев. Парк назвали в честь команды экспедиции на пароходе «Челюскин». А сам пароход назвали в честь русского мореплавателя Семена Ивановича Челюскина. Помнишь, это мне Матроскина напоминает. Помнишь, у него дядя там был тоже. Пароход Челюскин.
2: Иван Федорович Крузенштерн.
1: Да, пароход Челюскин был построен в 1933-м, имел водоизмещение 7500 тонн. В 1933-м на этом пароходе была предпринята попытка за одну навигацию пройти по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток. Руководил экспедицией Шмидт, капитан парохода Воронин. 13 февраля 1934 года пароход был раздавлен льдами в Чукотском море. Участники рейса были спасены летчиками. Летчикам, принимавшим участие в спасении челюскинцев, первым в СССР было присвоено звание Героев Советского Союза. Так вот, что касается самого парка, это история названия. В северо-восточной части парка находится могила советских военнопленных, подпольщиков и мирных жителей. Здесь захоронено более 10 тысяч человек, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы войны. В 1955-м на могиле установлен памятник, скульптура «Женщины в скорби». Есть в парке памятник репрессированным в 1930-е годы. Территория парка поделена на функциональные зоны: тихого отдыха, спортивно-оздоровительную зону, зону отдыха детей и подростков, танцевальную, игровые площадки, аттракционы, административных и хозяйственных построек. В парке произрастает, кстати, около 22 тысяч деревьев. Южная его часть по видовому составу растительности существенно отличается от северной. Здесь преобладают деревья лиственных пород. Из хвойных отмечена лишь лиственница европейская в примеси к березе. И еще имеется несколько экземпляров кедра. В насаждениях естественного происхождения на территории парка преобладают сосна, клен астролистный, береза бородавчатая. Ну и так далее. В 1952 году открыли там летний кинотеатр. Но сегодня, на сегодняшний день, он не сохранился, к сожалению. Его снесли во время реконструкции в 90-е годы.
2: Да-да-да, это было в советское время. Работал уникальный такой кинотеатр под открытым небом. Кто по детству помнит. А еще именно здесь, в 1974 году, впервые в истории Беларуси была установлена карусель, вот типа американские горки. Кто катался?
1: Тот знает,
2: собственно говоря. Ну и мы сегодня говорим о парке Челюскинцев. Антон уже рассказал, почему этот парк назывался. А как же он назывался изначально, как вы думаете?
1: Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
2: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче. Отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
4: Итак, место притяжения у нас — парк культуры и отдыха имени Челюскинцев в Минске. А как первоначально назывался этот парк?
5: Владимир пишет, Комаровский лес назывался раньше этот район, где находится парк имени Челюскинцев. Сергей предположил, что имени Ленина. Комаровский, просто написал Андрей. Людмила написала, может, Комаровский лес или Комаровский парк. Денис, Комаровский лес. Елена согласна с лесом. Татьяна все-таки пишет из Гомеля, что это Комаровский парк. Андрей просто написал Комаровский. И Ирина пишет, раньше у парка было название Комаровский парк, так как это было место Комаровского леса. Прочитала в интернете, спасибо, я не знала этого.
4: Спасибо большое. Действительно, верные ответы. Парк заложен был в 1928 году на базе именно Комаровского леса. Был лес Комаровский. Недалеко была деревня Комаровка, поэтому и лес назывался Комаровским. Лес превратился в Комаровский парк, а потом уже парк стал имени Челюскинцев.
5: А по поводу Супер-8, вот то, что ты упоминала, в 1974 году реконструировали и массово заменяли аттракционы.
4: Да-да-да.
5: Тогда-то и появился первый в БССР аналог американских горок, название Супер-8. Посмотреть на него не удастся сейчас. В парке Челюскинцев все аттракционы заменены на более современные. Например, Супер-8 заменили в 2009 году на катальную горку с мертвой петлей. Ну, любопытно.
4: Неплохо.
5: Да, неплохо. А вообще, конечно, в настоящее время парк является одним из центральных парков города Минска и имеет статус историко-культурной ценности как памятник истории и ландшафтной архитектуры. Друзья, всем спасибо за активность. А сейчас давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
6: Пока движение в Минске затруднено местами. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 3 балла. Самые крупные — на Сурганово от Платонова до Независимости, на Независимости от Купалы до Ленина и на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. По возможности лучше объезжать Волгоградскую от Колоса до Независимости, Красную Колоса от Машерова до Хмельницкого и Карбышева от Седых до Логойского тракта. Стоит Горецкого, Чайлытка до Ширмы, Машерова от Даумана до Красной и Шаранговича от Горецкого до Федорова. Также сложно на Сурганово от Колоса до Платонова, на пересечении Романовской слободы и Кальварийской от Немиги до Тучинского переулка и на Ванеева от Долгобродской до Райниса. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Счастливые воспоминания из детства. Сегодня в День защиты детей мы немножечко превращаемся сами в детей. Андрей написал, вспомнил, как лазили на акацию, ели в детстве смолу. Так все это нравилось, особенно когда весь день гуляешь во дворе и даже не реагируешь. Иди домой. И умоляли мам еще чуть-чуть погулять. Однажды, помню момент, принес домой котика, но потом унес обратно, так как не разрешили оставить, и взял над ним шефство. А еще мы с ребятами строили халабуду из стульев и подушек и наслаждались своим маленьким миром. О, это да!
2: Наталья нам пишет, вспомнила историю своего детства. На лето отвозили меня к бабушке в деревню, это было на Южном Урале. Кругом красота, горы, лес с ягодами и грибами. Спрашиваю бабушки, а за той горой что? Та была занята, быстро ответила, там уже Москва. Вот, думаю, повезло, Москву увижу, мою мечту. И на другой день, после, пока все были заняты делами, я пошла в путь. Горы-то на Урале невысокие, и я по тропинке, по дорожке, по скалам, наверное, не знаю, забралась на вершинку, короче говоря. Но что это? Где Москва? Кругом лес, да вон еще... Реку видно. Обманули? Вся в слезах вернулась домой. А там уже поиски беглянки в деревне начались. Достало же тогда мне. Да, не повезло с Москвой, но зато сколько всего увидела в лесу интересного, даже змейку. Так, вы мне чем-то красную шапочку напомнили, которая шла на прогулку. Еще Наталья продолжает. Вот еще случай из детства. Учились в первом классе, подружка Ирка однажды пришла в гости с книгой под мышкой, давай рассказывать ее. Там были картинки известных художников, красота, любовались шедеврами. И тут перед нами открылась еще одна. Это была девочка на шаре Пабло Пикассо. Завороженно смотрели мы на эту девочку, удивлялись, как ей удается стоять на шаре. Ирка говорит, и я так могу. Брат принес мяч, и мы по очереди пробовали повторить трюк. У меня получилось очень неудачно. Упала, ударилась рукой, и в результате перелом. А Ирка говорит, искусство требует жертв. Убедилась в этом, когда 3 недели носила гипс на левой руке.
1: Какая прелесть. И сообщение от Ольги. Я ярко помню, как у дедушки был мотоцикл с люлькой. Он подъезжает к воротам, мы с сестренками бежим и занимаем места, кто в люльке, кто сзади. Дедушка заезжал в гараж вместе с нами со всеми. И еще обязательно должен был газануть в конце. А мы визжали от страха и радости. Спасибо, да.
2: Друзья, ваши истории мы по-прежнему ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте! Абитуриентам упростили получение результатов централизованного экзамена. Как только завершится обработка экзаменационных работ, на мобильный телефон, указанный при регистрации на испытание, сразу же придет бесплатный СМС. Раньше за сообщение нужно было платить отдельно. Бесплатно результаты можно было посмотреть только в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний. Но с этого года для выпускников постарались максимально упростить процесс. Значительно проще теперь будет делать и покупки на китайских маркетплейсах. Беларусьбанк выпустил специальные виртуальные карты. Доступны два варианта. Union Pay Gold стоимостью 5 рублей и Union Pay Platinum за 15 рублей. Срок действия карт 4 года. Они привязываются к счетам в белорусских или российских рублях, китайских юанях, а также долларах США. Новые тарифы на провоз дополнительного места багажа начали действовать в Белаве. Если пассажир планирует взять вещей больше, то он может заказать платную услугу провоза дополнительного места багажа. Оформить ее можно при покупке билета на сайте перевозчика, после приобретения квитка в разделе «Статус бронирования», в офисах продаж авиакомпании, у официальных агентов. Сделать это онлайн разрешается не позднее, чем за 2 часа до вылета. Стоимость услуги определяется способом и сроком оформления, а также маршрутом рейса. При этом покупка через интернет обходится дешевле, чем офлайн. Актуальные тарифы размещены на сайте Белавия. Мобильный комплекс для контроля оплаты парковки запустили в Минске. Патрульный автомобиль не имеет проблесковых маячков, а узнать его можно по магнитным наклейкам «Безопасность движения». Специальная система сканирует номера машин и сверяет их с базой оплат. При первой фиксации данные заносят в программу, и если оплата так и не поступила, при повторном проезде инспектор оставляет на лобовом стекле информационный листок. Водителям напоминают, за неуплату услуги, помимо тарифа за парковку, предусмотрен штраф в размере 1 базовой величины. Пока в столице курсирует 1 такое специализированное авто, как только расширится парковочная сеть, закупят дополнительный транспорт.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый вечер. Радио.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:06 на часах, дорогие друзья, уже начало шестого, а в начале шестого, как всегда, вы уже знаете, передаем приветы всем нашим слушателям, всем вместе и каждому в отдельности. Спасибо большое вам за то, что выбрали именно Радио Рокс. Можете, кстати, написать, где, в какой точке мира и за каким занятием вас застал наш привет. Сегодня первый день лета, собственно, с этим днем мы вас и поздравляем, а поскольку Международный день защиты детей, мы решили поговорить о нашем с вами детстве, каким оно было у каждого из вас и какие яркие, приятные моменты вы очень хорошо помните. Александр Кособуцкий всех тоже поздравляет с началом лета. Спасибо, Александр, и вас поздравляем. Вспоминаем вот хорошие такие приятные моменты. Светлана написала: «В детстве, когда нам с сестрой было по 3-4 года, папа повесил качели. В нашей квартире есть длинный коридор, который соединяет три комнатки. И вот папа в потолке сделал крепление и повесил качельки. И я помню моменты в ярчайших красках до сих пор. Я качаюсь на качелях, папа, мама, сестра сидят возле меня. Мама режет яблоки и складывает дольки в блюдечко. Сестра что-то лепечет, папа и мама смеются и улыбаются. Это самые моменты, это самые яркие моменты счастливого детства. Спасибо большое.
2: Так, ну и еще Алексей нам написал: самое замечательное в детстве — это были 3 летних месяца в деревне. Отсутствие гаджетов, грядки, сенокос, выпас коров. А самое замечательное, когда в конце лета родители привозили арбуз. Да, точно.
1: Да.
2: А я помню, когда к дедушке и бабушке отправлялись в деревню, ну, по тем временам деревни были совершенно другие. В той деревне, куда ездил я, там был клуб, туда привозили кино. Угу. И как мы, дети, вот представь, значит, по пятницам, субботам, воскресеньям, когда привозят этот фильм, и мы туда идем, это такое событие культурное события, для нас было. А после фильма это же дискотека еще. Ну, это же не просто так. Просто фильмом дело не заканчивалось. Еще нужна была дискотека. Душа просила танцев.
1: Для детворы, да?
2: Нет, для всех. Что значит для детворы? Детвора — это так.
1: Но я имею в виду, это счастливый же момент.
2: Детвора — это бонус, так сказать. Не знаю, для кого этот бонус, а так для молодежи. Туда же привозили. Для молодежи, ну, потому что люди работали, люди хотели отдохнуть, и вот они так отдыхали. Друзья, мы ждем ваши истории, детские воспоминания в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, оставляйте комментарии на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: правнука и сказал: «Я должен вам сказать самую главную вещь. Принесите мне веник». Дети сказали, что у них только робот-пылесос. Тогда старик сказал: «Ну что ж, тогда ломайте робот-пылесос». А дети сказали: «Дедушка, так он уже и так сломанный».
1: А у меня два анекдота будет от Сергея. Прислал. Значит, первый анекдот: «Сынок, пожалуйста, принеси папе отвертку». «А папа, а какую, шестигранную или крестообразную?» «Господи, сынок, не усложняй, папе и так нехорошо. Просто смешай водку с апельсиновым соком». И еще один. «Сёма, за что ты вчера так громко ругал своего сына?» «Я ему купил ботинки и велел шагать по лестнице через ступеньку, чтобы подошвы меньше стирались. И что, он тебя не послушал? Этот маленький и жадный пацан начал перешагивать по две ступеньки и порвал штаны». Ну что, друзья, а мы сейчас давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
2: Дорожная обстановка.
3: Загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 4 балла. Стоит Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, Сурганова от Платонова до Независимости и Ленина от Ульяновской до Независимости. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Долгиновский тракт от Пригородной до Орловской, Сурганова от Колоса до Независимости и Ленина от Интернациональной до Кирова. Затруднено движение по Маяковского от Луговой до Аранской. На отрезке Кольцевой от Нестерова до Дачной, а также на пересечении Колоса-Красной от Белинского до Красной 22. На Кабушкина пробка от Убаревича до Партизанского проспекта, на Шаранговича от Якубовского до Федорова и в районе Кальварийской, Романовской слободы и городского вала от Тучинского переулка до Независимости. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Стань звездой этого лета с Мила. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
2: Хотите чудо? Рекс Пэкс

0: Рекс.
1: А можно только чудо Рекс?
0: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
2: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
3: Умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Радио Рокс.

0: жила. Дурацкий вопрос.
1: Итак, друзья, прежде чем озвучим дурацкий вопрос, несколько ваших сообщений. Ну, например, пишет нам Клавдия: поздравляю всех с первым летним денечком. Мое счастливое детство. Знаете, ребята, что я вам скажу? С высоты прожитого времени я сейчас могу сказать, мое детство было самым счастливым. Да и не важно, что не было детского сада, а было так тепло и вкусно, и весело. А историй в моей жизни было очень много, в основном жизненно смешных. Можно голосовой? Писать долго. Клавдия, можно. Поздно увидел сообщение. Можно прислать. Угу. Да, присылайте. Так, Светлана, по поводу поздравлений. Это чуть позже, в 19 часов выйдет в эфир народно-поздравительная программа «Был бы повод» с Валентиной Лосовской сегодня.
2: Но и немножечко не дурацкая информация.
1: Подожди, а вот еще. Угу. Наталья, во-первых, передает привет из Израиля. Отработала, еду домой. Это та самая...
2: С первым днем лета, да, Наталья, перекличка. Поздравляем.
1: Светлана пишет: счастливые моменты в детстве, когда приезжал во двор автобус с мультиками, и желающих было очень много. Во дворе наступала тишина, спокойствие для бабушек. А что такое было? Автобус с мультиками?
2: Ну, возможно, где-то и был, да, автобус с мультиками, как маленький зрительный зал. У нас, здорово, например, долго интересно. Во дворе кино показывали, по-моему, даже 3 раза в неделю. У нас эстрада была построена прямо вот во дворе между 5-этажками.
1: Здорово.
2: И постоянно такое кино под открытым небом. Так вот, не дурацкая информация. Мы говорили о том, что вот эти самые воспоминания из детства, это такой инструмент воспитания. Помните, сейчас частенько в сети попадаются моменты бабушки с внуками, дедушки там, да, мамы, папы, и частенько так вот, у кого в детстве была своя комната, шаг вперед, кому покупали игрушки там любые, шаг вперед. И вот в таком сравнении ребенок понимает, что у взрослого было немножечко другое детство, он начинает более внимательно к нему относиться. И вот, чтобы укрепить контакт с ребенком, рекомендуют начинать именно с воспоминаний, рассказом о детстве, что было, чего не было. И вот Антон говорил, и сейчас популярно это выражение, внутреннего ребенка своего побаловать. Какие-то вещи мы не получили в детстве, а нам очень хотелось. И будучи взрослым, мы совершенно запросто, наверное, можем удовлетворить даже элементарно. Вот мечтала, допустим, девочка о кукле, а ей не купили. И вот это вот остается неприятный какой-то осадок, воспоминания. Совершенно нет никаких проблем. Если вот нас слушают такие девочки, они могут пойти сегодня в магазин, в детский отдел и совершенно запросто купить себе любую куклу, которая им понравится. И это тоже будет такой приятный момент из детства, потому что наши воспоминания — это не музей, а своего рода мастерская, где мы не плачем над экспонатами, а мы можем вот как-то строить свою новую реальность, исходя из этого, то есть удовлетворять своего внутреннего ребенка и, собственно, опираться вот на то, что было в детстве. Ведь ребенок не стесняется спросить что-то, сказать что-то, а будучи взрослым, мы себя уже немножечко зажимаем. И можно как-то так вот услышать голос своего ребенка, чтобы наша жизнь была и полнее, и ярче. Сегодня мы все немножечко дети, а теперь переходим к дурацкому вопросу. В рубрике «Просто интересно» я спрашивала, вот как называются пятнышки эти у ребенка, поцелуй ангела или укус аиста. И все, мы начали выяснять. Теперь вопрос, как аист может укусить, если у него зубов нету? И как тогда это называется? Уклюв или клевок?
1: Ну, давайте
2: фантазировать. Или может еще как-то по-другому?
1: Да, еще какой-то вариант. Ваши ответы ждем в Вайбер, шуточное, серьезное, аргументированное, 33-699-102-1.
2: Конечно же, пишите на страницу ВКонтакте, Радио Рокс М. Давайте нам дурацкий ответ на дурацкий вопрос.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, как же аист может укусить, если у него, во-первых, нет зубов? А если он уже укусил, то как это называется, в смысле клювом, как это называется?
2: Да.
1: Уклюв?
2: Ну,
1: или
2: сейчас узнаем. Небольшое лирическое отступление по поводу автобуса, где крутили мультики. Угу. Дима говорит, да-да, был такой автобус. И вот еще, ну, сейчас дойду до этого. Значит, и по поводу дурацкого вопроса. Наталья написала, ну, это поцелуй аиста. Мне
1: поцелуй
2: нравится.
1: Поцелуй ангела. А, поцелуй аиста, все, хорошо.
2: Вот вечно она бухтит под руку, понимаешь?
1: Бухтелка.
2: Красиво же.
1: Гундосит.
2: Поцелуй...
1: сидит, вот гундосит.
2: Да-да-да. Поцелуй аиста. Ну, красиво.
1: Очень
2: же.
1: Очень красиво.
2: А да. Татьяна предположила клевокус. Клевокус. А Натуся пишет клювом... Ой. Глюв-клюв-щип. Глюв-клюв-щип. Первая на «г» начинает струна «к». Глюв-клюв-щип.
1: Мы поняли, но вот если провести аналогию вот эту, кусать, значит, укус, а клювом, когда это ж, это как? Уклюв, вот Антон говорил, или клевок?
2: Клевок, наверное. Так, Роман пишет, в детстве жил недалеко от ЖД вокзала, привозили вагон кинотеатр. Бегали смотреть кино и мультики. Это примерно 79-83 год прошлого тысячелетия.
1: Да, есть такое дело.
2: Да-да-да. Так, Вероника написала «Радио Рокс, аист щипает, не кусает». Ну, видите, называли его на самом деле...
1: Тогда
2: как...
1: что, щипок аиста?
2: Да, щипок, наверное. Это называется зажим или прищепка аиста. Это Юрий. Да. А Анатолий сказал, сто пудов это поклевка.
1: Хорошо, поклевка аиста, ну, зажим аиста.
2: Людмила, укус аиста я бы назвала прищепом. Он же щипает, прищепливает как бы.
1: Маленькая, ну, да. Щепочка такая.
2: Да. Михаил пишет, это называется дюб-дюб. Дятел тоже без зубов, а долбит деревья, только шум стоит. Дюб-дюб.
1: Ну правильно, он же их не кусает.
2: Ну, дюб-дюб.
1: Он долбит.
2: Он делает дюб-дюб. И аист то же самое. Владимир пишет, джим-джим или кусь-кусь. Ущелепок от слова ущипнуть.
1: А ты вот это дюб-дюб, ведь мы в Беларуси же, когда что-то остренькое, наконечник какой-то, мы же всегда говорим дюбка.
2: Да, и Двига Ивановна пишет, а что у аиста нет зубов? Да, и Двига Ивановна, представляете, нету зубов. Я проверял.
1: Следующий дурацкий вопрос.
2: Язык-то, надеюсь...
1: у аиста нет зубов?
2: Нет, язык-то, надеюсь, у него есть, пишет Двига Ивановна, значит, тогда лизнул языком. Лизок. Лизок. Клавдия пишет, ответ на дурацкий вопрос, может, не укус аиста, а разрешение аиста на полет по жизни. Так высоко, легко и красиво. Ну да, здорово, Денис, потому что укус – это универсальное название места, за которое кто-то укусил, ущипнул или клюнул. А-а-а, будем знать укус. То есть, ну да, представляешь, там гуси пощипали, что вы имени...
1: Покусали.
2: Гуси покусали.
1: Или, знаешь, человек какой-нибудь там нелепо поступил, что... Что, мы тебе гуси покусали?
2: Покусали. Ирина написала, щипанул ласково. И да. Татьяна из Гомеля отвечает, клевание аиста назову укол зонтиком.
1: Боже, как мило.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты в Минске шестибальные пробки. Крупнейшие на пересечении Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина. Стоит Независимости от площади Победы до Ленина, Богданович от Коммунистической до Ленина и отрезок Кольцевой от Победителей до Тимирязева. По возможности лучше объезжать Сурганово от Платонова до Независимости, Козлова от Платонова до Золотой Горки и Радиальную от Эмильюнюка до Партизанского проспекта. Сложно на Платонова от Гекала до Академической, на Ленина от Ульяновской до Независимости и на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской. На Партизанском проспекте пробка от Ванеева до Кашевого, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта. Будьте внимательны и берегите себя.

Баба вдруг упала, загадал с ней я. Все начать сначала, все решил начать с новой строчки белой, чтоб цвела любовь.

0: снова любовь, я гадаю спелою.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
7: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Вот Юрий нам еще написал... Ой, нет. Да-да-да, Юрий. Это просто я тут случайно на поздравление. Поздравление будет в 19 часов. Юрий пишет. Лучшие воспоминания из детства. Пасвить с дедом коров. Когда коровы доелись, лежат. Дед жарил нам сало на костре. Бабушка приносила молоко домашнее с макота. Потом дед вечером давал нам взрослое велосипед. И мы ездили на нем в положении под рамой.
2: Взрослый сейчас... велосипед.
1: Угу. Ну, тут просто написано «взрослое», а велосипед в скобках. То есть это взрослое развлечение, наверное. Угу. Вот, и, значит, мы ездили на нем в положении под рамой. Сейчас дети об этом положении езды на велосипеде не знают. Ну, сейчас и велосипеды,
2: да, да, и
1: совершенно
2: другие.
1: Да-да, и
2: велосипеды другие, да.
1: Да. Ну вот, такие развлечения были.
2: Спасибо, это довольно мило. Вы знаете что? Вот я уже говорила о том, что в детстве мы все смотрим на мир очень широко, открытыми глазами. Для нас мир просто огромный, и дети не боятся удивляться. Но с возрастом мы утрачиваем вот это состояние. А если все-таки представить вот эту детскую легкость, открытость, отсутствие страха какого-то, то, может быть, во взрослой жизни это в самом деле можно использовать... Ну, как-то, знаете, как, чтобы двигаться вперед, чтобы вот эти страхи тоже у нас исчезали, чтобы мы шли за своими мечтами. Ведь ребенок чего-то ждет, у него такое, знаете, предвкушение каких-то радостных событий. А мы уже, ну, события, ну, подумаешь, ничего особенного. Вот утрачиваем, наверное, где-то вот эту детскую непосредственность, которая в современном мире, в таком непростом, вы все прекрасно понимаете, о чем идет речь, на сегодняшний день, вот эта вот непосредственность нам дает и ту самую легкость, и крылья за спиной. Потому что детство – это единственный мир, где самые невероятные чудеса кажутся реальными. А мы вот как-то все чудеса немножко приземляем. Но вот эти воспоминания детства – это как будто бы, знаете, в янтаре что-то вот такое засыхает, какая-нибудь мушка, червячок там или еще что-нибудь. Смотришь, это так забавно – и вот это в нас тоже остается и согревает в самые холодные времена, наверное. Спасибо всем за воспоминания. Еще раз напоминаю, если что-то там в детстве у вас не получилось, а вам очень хотелось, купите это себе, порадуйте себя этим, съездите туда, где вы не бывали, а вам так хотелось побывать. Ну и, конечно, вместе с детьми превращайтесь в детей и наслаждайтесь этой жизнью.
1: Все, спасибо, друзья, большое. Я Антон Шелест, буду прощаться с вами. Желаю хорошего, нескучного летнего вечера.
2: Да, летний вечер теплый самый был у нас с тобой, кто помнит эту песню. А я, Валентина Лосовская, приглашаю вас в народно-поздравительную программу «Был бы повод», которая выйдет в 19 часов. Так что традиционное от легких будней. До новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В республике начался второй этап планового пересмотра цен на жилищно-коммунальные услуги. Изменения затронули три основные позиции. Так, стоимость тепловой энергии увеличилась чуть более чем на 7%. В пересчете на стандартную среднюю квартиру общая сумма в жировке вырастет примерно на 3 рубля. Из них 2,5 добавится за отопление и чуть более 50 копеек за подогрев воды. Корректируются и тарифы на электроэнергию. Если в мае за условную 1000 кВт-часов семья платила 45 рублей 40 копеек, то в июньской жировке за этот же объем выйдет 48 рублей 70 копеек. Счета с обновленными суммами белорусы получат в июле. К слову, новый подход к безопасности жилья впервые протестируют в Беларуси. Пилотной площадкой станет комплекс «Южный квартал» на Гвардейской в Бресте. Там еще на этапе строительства все квартиры оборудуют системами охраны и аварийного оповещения. После заселения владельцы смогут в любой момент поставить жилье под охрану, как на постоянной основе, так и только на время отпуска, командировки или другого длительного отсутствия. При желании можно будет подключить аварийно-предупредительную сигнализацию. Она будет реагировать на утечки воды и газа, а также на изменение температуры в помещении. Пока проект охватит только 2 дома в Бресте, если эксперимент окажется успешным, этот опыт могут взять на вооружение и другие регионы страны. Минск готовится принять «Белагро». Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса открывается завтра в Минском международном выставочном центре. Свои разработки представят более 570 компаний из 12 государств. Для обслуживания участников и гостей форума пустят дополнительные автобусы. Они будут ходить до станции метро «Академия наук» и «Пушкинская» с 9 утра до 7 вечера. В первые два дня интервал движения составит 15 минут, с 4 по 6 июня – 20 минут. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Минск-Транса. Жители немецкого Гамбурга отказались от проведения в их городе Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036, 40 и 44 годах. Свою позицию они высказали на референдуме. Явка на голосование составила почти 50%. Горожан беспокоят предстоящие траты на спортивные события, которые лягут на местный бюджет, а также рост арендных ставок и возможные проблемы с инфраструктурой. К слову, в 2015 результаты референдума были аналогичными. Теперь Гамбург не сможет наравне с другими немецкими городами соревноваться за право проведения игр. Возможными кандидатами на их принятие остались Мюнхен, регион Рейн-Рур и Берлин. Окончательный вариант станет известен в октябре.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещания «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дорожная обстановка.
1: Шестибальные пробки в столице, самая крупная на пересечении Колоса и Логойского тракта. От Красной до Олешева стоит отрезок кольцевой. От Кижеватова до Козинца, Первомайская, Ульяновская, от Захарова до Ленина и Богдановича от Коммунистической до Ленина. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Козлова от Платонова до Независимости, Смоленскую от Захарова до Ленина и Сурганова от Платонова до Независимости. Пробка на Платонова от Гекала до Академической, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Чистота легко смело. С 28 мая по 17 июня. Гель для стирки Персил 15,99. Средство для посуды Фейри 1,35 литра 11,89. Доместос ультрабелый 6,99. Так легко поддерживать чистоту. Мило. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Может быть, от бокала Бакарди.
3: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Радио Рокс.

0: важно.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Может быть, от покала по карте.
4: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ, Дворец культуры города Молодечно. 12+.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. В Беларуси 7 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Календарное лето началось для белорусов с изменений банковских правил. С этого дня ставка рефинансирования снижена на 0,5% до 9,25%. В Национальном банке это решение объяснили замедлением инфляции и стабильной ситуации в экономике. Кроме того, сегодня в обращение поступила обновленная банкнота номиналом 200 рублей. Она получила ряд внешних отличий от старой и улучшенные элементы защиты от подделок. Новые купюры будут появляться в банкоматах постепенно, при этом старые по-прежнему останутся в обороте. Заметные изменения по банковским карточкам произошли и в Беларусьбанке. Теперь одному клиенту выдадут не больше одной карты каждого типа. Это касается и обычных карт, и виртуальных, и карт рассрочки. Также вводится ограничение на перевыпуск. Повторно оформить ту же карту можно не раньше, чем за 3 месяца до окончания срока ее действия. Исключение сделано только для случаев утери пластика. Абитуриентам упростили получение результатов централизованного экзамена. Как только завершится обработка экзаменационных работ, на мобильный телефон, указанный при регистрации на испытание, сразу же придет бесплатный СМС. Раньше за сообщение нужно было платить отдельно. Бесплатно результаты можно было посмотреть только в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний. Но с этого года для выпускников постарались максимально упростить процесс. А у хоккеистов Минского «Динамо» будет новый рулевой. Дмитрий Квартальнов покинул этот пост. Он принял предложение другого клуба континентальной хоккейной лиги и уже подписал контракт. Речь идет о действующем чемпионе розыгрыша ярославском «Локомотиве». Напомним, российский специалист возглавлял столичную команду с 2023 года. Под его руководством «Зубры» добились лучших результатов за все время выступлений в КХЛ. Дважды подряд финишировали в топ-4 западной конференции и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещания «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Ну что, дорогие друзья, всем добрый летний вечер. Пусть все вечера этого лета будут теплыми и приятными. Мы все так ждем этого тепла. Пусть вечера будут романтичными и самыми запоминающимися. Вы слушаете Радио Рокс, в эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод», которая с вами круглый год и зимой, и летом. Программа, в которой всегда есть возможность поздравить кого-нибудь с чем-нибудь. Был бы повод. А сообщения с поздравлениями, приветами и красивыми пожеланиями присылайте к нам в Вайбер на номер 33-699-102-1. Пожалуйста, укажите имена и фамилии тех, кому оно адресовано. Напишите несколько теплых и искренних слов, ну и сами подпишитесь в конце. А перед отправлением обязательно проверьте ваше сообщение, все ли верно написано. У микрофона я, Валентина Лосовская. Настройтесь на хорошую атмосферу летнего вечера и улыбнитесь. Мы начинаем.

0: программе «Был бы повод».
1: Ну и первые поздравления в нашей программе. Романьков Артем сегодня отмечает день рождения. И в адрес Артема летят поздравления и от мамы Наташи, сестры Светланы, от жены, детей, от племянников. Поздравляют дядю и папу, и мужа. Уважаемый Артем Романьков, мы тоже поздравляем вас с днем рождения. Ваши дорогие близкие желают вам, как всегда, крепчайшего здоровья, всего самого хорошего. Мы присоединяемся к этим поздравлениям и желаем вам, чтобы ваша жизнь всегда была прекрасной и насыщенной. Сегодня вся ваша семья радуется вашему дню рождения, и особенно мама Наталья. Уважаемая Наталья, самые искренние поздравления в день рождения вашего сына, крепчайшего здоровья и много-много радости вам. И, конечно же, Артему желаем, чтобы рядом всегда были хорошие, верные друзья, чтобы поступки были светлыми и хорошими, и такими же хорошими были воспоминания. Пусть окружают те люди, которые помогут вам быть лучше, подняться выше. Пусть любимое дело будет в удовольствие, пусть будет побольше денег, но, собственно, всегда мы все друг другу желаем одного и того же. Вроде бы все наши мечты и желания очень простые, но они такие важные. А еще пусть рядом с вами по жизни всегда идет хорошая песня и радио «Рокс».

Дорогой Рокс, сегодня авиаторы Витебского 339-го авиаполка отмечают знаменательный праздник – 95 лет военно-транспортной авиации. И просим поздравить наших офицеров и прапорщиков песней с уважением Совет ветеранов 339-го авиаполка. Ну что ж, искренне поздравляем с Днем военно-транспортной авиации. Непростой труд, но залог мобильности, безопасности и надежности. Вы выполняете сложнейшие задачи, доставляете грузы и людей в любые точки. Вы, вот это на самом деле крылья, надежный щит нашей страны. И желаем вам всегда ясного неба, отличной летной погоды, надежной техники, верных товарищей рядом, а самое главное, мирной жизни. И пусть каждый взлет будет легким, а каждая посадка мягкой.

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеинов, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: И в одном коллективе у нас сегодня своя ламбада, потому что радуются одному замечательному человеку. Литвин Луиза сегодня именинница и дружный коллектив тепличного комбината «Берестия» на 3-м гектаре поздравляет именинницу с днем рождения. Пусть в этот радостный праздник у тебя будет отличное настроение, пусть улыбка не сходит с лица, пусть счастливо бьется сердце от теплых поздравлений близких и друзей. Желаем тебе семейного благополучия, крепкого здоровья, жизнелюбия, взаимопонимания и уважения. Будь всегда любящей и любимой. И всегда оставайся хранимой судьбой. Луиза, мы вас тоже искренне поздравляем с днем рождения и дарим красивую песню от Радио Рокс.

0: программе «Был бы повод».
1: И сейчас такой приятный, незабываемый, лучший момент этого вечера наступает для Александра Антоновича Загуста. Сегодня он отмечает с днем рождения. И любимого папу поздравляют все, вся семья, все родные и близкие. Ты просто невероятный, мудрый, сильный и добрейший отец. Пусть в этом году сбывается все, о чем ты мечтаешь. Пусть здоровье будет железным, а настроение отличным. Ты для нас и поддержка, и вдохновение, и лучший советчик. Пусть жизнь радует тебя классными моментами, теплыми встречами и только хорошими людьми вокруг. Дорогой наш, оставайся таким же заряженным и позитивным. Пусть все, что планируешь, сбывается, а то, что не планируешь, оказывается приятным сюрпризом. Спасибо тебе, что ты есть, что всегда рядом и остаешься нашим главным примером силы, честности и доброты. Очень тобой гордимся и бесконечно тебя любим.

Дорогие друзья, мы снова открываем романтическую страничку в нашей программе. Привет, дорогой Радио Рокс. Сегодня в такой прекрасный солнечный день 24-ю годовщину брака, атласную свадьбу отмечают наши любимые родители Вячеслав и Марина Коломиец. Мамулик и папулик, с днем, когда вы решили скрепить свои судьбы цепями, то есть узами брака. Сколько лет вы терпите друг друга? Это подвиг. Шучу, конечно. Желаю вам поменьше быта и побольше романтики, и чтобы папа продолжал любить мамины супы, а мама – папины носки по углам. Живите долго-предолго. Любите друг друга крепко-прикрепко. И пускай впереди вас ждут большие семейные радости и успехи. Мы вас очень сильно любим и ценим. Ваши доченьки Лерка и Дашка.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Дорогой Рокс, сегодня вечером я хочу передать пламенный привет внуку Белобусову Александру, который успешно сдал экзамен математики. Желаю крепчайшего здоровья, позитивного настроения, так держать и дальше, и сдать все остальные экзамены. Будем надеяться и ждать бабушка Ирина из Минска. Дорогие друзья, все, кто волнуется за своих ребят, школьников, студентов, все, кто в этой жизни сдает экзамены, и взрослые люди, у которых переэкзаменовки, аттестации, какие-то любые экзамены, мы вам желаем все успешно сдать и эти экзамены выдержать. Здравствуй, Радио Рокс. Передайте привет моему любимому мужу Казаченко Николаю. Мы тебя любим и ждем дома твои любимые девчонки Дина, Соня и Катюша. Привет Николаю передали. Хорошего настроения всем желаем. И, как всегда, хорошая песня от Радио Рокс.

0: программе «Был бы повод».
1: И вот такой приятный вечер сегодня будет для Зинаиды Васильевны Алексеевич. Уважаемая Радио Рокс, с праздником вас и всех слушателей. Это пишет вам Наталья из Кобрина. Я хочу поздравить свою любимую тетю Алексеевич Зинаиду Васильевну с красивым юбилеем. Пусть внуки радуют успехами, а дети дарят вам тепло, чтобы были вашими успехами здоровье, радость и добро. Вот такое поздравление для вас, Зинаида Васильевна. Но, во-первых, мы очень рады, что свой красивый юбилей вы отмечаете вместе с нашим радио. И хочется пожелать вам в этот день крепчайшего здоровья, добра, мира. Пусть в вашей жизни будет побольше приятных сюрпризов, приятных моментов. Пусть рядом с вами всегда будут люди, которые готовы с вами разделить вашу радость. Пусть ваши мечты становится реальностью. Не забывайте мечтать, не забывайте удивляться. Пусть каждый день приносит вам удачу, хорошее настроение, радость и новые яркие впечатления. И мы желаем вам ваш юбилей. Пусть глаза ваши сияют только от хороших новостей и удивительных событий. Принимайте музыкальный подарок, Зинаида Васильевна, от Радио Рокс.

0: Наши песни о главном. Радио Рокс.
1: А главное сокровище для нашей слушательницы Валентины из Слуцка – это ее сын. Добрый вечер, Радио Рокс. Сегодня есть повод у меня для поздравления. Сегодня у моего сына Ефимовича Виктора Леонидовича из города Ивацевичи день рождения. 40 лет назад он появился на свет в прекрасный праздник – День защиты детей. Он дальнобойщик и сейчас в рейсе на территории Казахстана. Но долетит до него поздравление. Родной мой, с 40-летием тебя, здоровья тебе, счастья, чистого неба, семейного благополучия, попутного ветра и чистых дорог. Я горжусь тобой, сыночек, люблю тебя и обнимаю. К поздравлению присоединяются все родные. Спасибо и хорошего вечера роксовцам. Валентина, уважаемая Валентина, примите искренние поздравления от меня, как от вашей тезки, и искреннее объятие в день 40-летия вашего сына. Крепчайшего вам здоровья. Сегодня ваш праздник, и до вас тоже должны долетать поздравления. Потому что это ваша радость, это ваше самое-самое большое счастье. И пусть, даже если в дальней дороге ваш сын, пусть он всегда возвращается домой, часто возвращается к вам, где вы его ждете, с теплыми, искренними, нежными объятиями, что ваш сын знает, с ним никогда ничего не случится. Потому что мама – самый надежный ангел-хранитель. Ну, а Виктору Леонидовичу действительно летит поздравление. Прямо в дороге оно вас застанет, Виктор Леонидович. Красивая песня в исполнении группы «Дюна».

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Поздравление, я так понимаю, отправляется в город Столин для Валерия Геннадьевича Украинца. С днем рождения. Вас, Валерий Геннадьевич, поздравляет Дорофеева Анна Васильевна. И вот такие пожелания: счастья, здоровья, радости, тепла и смеха. Пусть все невзгоды вас обходят стороной, а рядом всегда будут добрые и верные друзья. Пожелания такие, чтобы сбывались мечты, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы как бы стремительно не мчались года, вы всегда, Валерий Геннадьевич, оставались молодым, красивым, энергичным. И самое главное – счастья, любви, успехов в работе и крепчайшего здоровья. Дорогой Рокс, сегодня моему родному братишке Крюченко Анатолию исполнилось 55. Поздравляю тебя, мой дорогой, с этой красивой датой. Ты самый лучший брат на свете. Будь счастливым, здоровым, никогда не унывай. Успехов и удачи тебе, радости побольше, любви и благополучия. Такое поздравление для вас, Анатолий, от сестры Елены. Ну а от радио Рокс тоже самые простые, но искренние поздравления. Пусть жизнь будет яркой и счастливой в ваши 55. Отличный возраст. Достигайте всех поставленных целей. Пусть на жизненном пути вас сопровождают надежные друзья, искренние люди, которые за вас будут радоваться и за вас будут стоять горой. Желаем, чтобы печали и невзгоды никогда не знали дороги в ваш дом. И пусть радость будет вашим верным спутником. Долгих лет вам жизни, исполнения желаний и всего самого-самого доброго в юбилей. И, конечно, красивая, нестареющая песня от Радио Рокс.
0: Наши песни.

Дорогие друзья, давайте порадуемся еще за одну пару. Наша романтическая страничка не закрылась. У нас еще одна атласная свадьба. Добрый вечер, Рокс. У нас с мужем сегодня атласная свадьба, 24 года. Инна и Виталий Шепетовы, город Быхов. 24 года пролетели как один день. Ну что ж, Инна и Виталий, мы все, я думаю, все слушатели Радио Рокс, вся команда Радио Рокс, мы поздравляем вас с этой годовщиной. Уже 24 года вы идете рука об руку, и в следующем году серебряный юбилей будете отмечать. Так что перед юбилеем желаем вам вот этого интересного и красивого года. Пусть ваша совместная жизнь будет гладкой, блестящей, легкой, как сам атлас, эта красивая яркая ткань. Мира вашему дому, бесконечного уюта, здоровья. И чтобы каждый день был наполнен любовью и романтикой, как в первые дни знакомства.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Валерий, украинец, к вам поздравление от Владимира. Поздравляю папу Валерия из города Столина с днем рождения. Пусть у тебя все будет прекрасно и сбываются все мечты. Дорогие друзья, время летит неумолимо, программа завершается, но мы завершаем красивым поздравлением с венчанием. Добрый вечер, Радио Рокс. Поздравьте, пожалуйста, Мацкевич Юлию и Антона с венчанием, написали мама и папа. Пусть будут счастливы. Уважаемые Юлия и Антон, присоединяемся к поздравлениям. Сегодня перед лицом Бога вы заключили священный союз, скрепив ваши чувства любовью и верой. Живите в бесконечной любви, помогая друг другу на жизненном пути. Живите в мире и согласии. Дорогие друзья, на этом все. С вами была я, Валентина Лосовская. Всем любви и до новых встреч в эфире.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 9 вечера.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: Клиент.бай. Телефон 214. Получение премии не разыграно. Связано с риском получения убытка.
0: Радио «Рокс».

Все окончены дела, вечер, будни. Чашка кофе, рюмка коньяку. Где же ты, любовь, ответь, мне очень трудно. Без тебя я больше не могу.

0: песни ко мне, моя любовь.
1: Рокс. Душа компании.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
0: level. Пьем.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков. Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 10 вечера.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: В Беларуси 11 вечера.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 24. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.
2: Я не умею писать стихи,

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

воды. Вольный ветер нам дул в паруса. Не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках. Когда 20 лет от роду, дни спокойно идут.

Кусалась вся жизнь впереди, были слишком рискованными, нас ласкали фортуны.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: Доброй ночи. Радио Рокс.

0: сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг

0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал?

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны телефон ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера.

не судили товарищи строго. Чтобы быть несудимым самим,

Только жаль, что мы поняли поздно, что друзьям не бывает замен. Среди шумных

как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера, не спешите стирать номера.

Хорошо мне, словно из глаз твоих, мир весь соткан. Только приходишь, ты лишь во сне. Горько скучаешь луною в окнах. Сердце я в муках своих гублю. Сны о тебе разгадать пытаюсь. Просто я просто тебя люблю. В звездах ищу

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-500-27777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: Час за часом, год за годом. Будем

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: Я жил себе, как жил, повеса и гуляка, но гороскоп открыл мне, чуваки.

Вчера, допустим, дали в рыло, то это по велению планет. Луна в весах, а я в трусах, грущу, пью чай с лимоном. Мне гороскоп мой пишет.

советовал мне в среду путешествовать с женой. Но если я куда поеду, так от дома до пивной. На работе будет счастье и влечение к труду. И будьте ласковей с начальством, что имеется в виду. Эти звезды оборзели, у меня астральный стресс. Приключения в постели. Что бы это значило? Приключения в постели. Приключения в постели. Ну, наверное.

угодишь какой-нибудь Венере, ходи потом, лечи трихомоноз. Я звездовод, я звездовед, я стал уже маньяком. Я сам составлю гороскоп и глазом не моргну. В окно я глянул, во дворе все знаки зодиака. Мои соседи ходят там, вот с них я и начну. Кто каким родился знаком, угадаю я и так. Он дед, всю жизнь на даче раком. Ну понятно, что он рак. Люська, та пока что дева, ну выйдет замуж, дайте срок. И пойдет она налево, муж кто будет? Козерог, вот бандитка.

0: сердце мироздания мне говорит в космической тиши. Дитя мое, дитя, ты веришь в предсказания?
1: Дурак ты! Лучше песню напиши. Раз, два, три!

жила, спросить бы надо, да не хочется. Грим морщинками наложен на лицо. Паутинки в волосах, как дым по осени. И налево развить.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

первый луч. На площадь трех вокзалов, разбудив перрон,

Может быть, ты одна, может быть, ты одна, или кто-то есть. Все же ничего не изменит, ничего не изменит. Это в сердце моем. Дни разлуки прошли, дни разлуки прошли.

0: и скажу «люблю».
1: Без песен мир тесен.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

положи мне ладони на плечи, и пускай отлетит все, что в мире не ты и не я. Потому что во всех промежутках от встречи до встречи меньше правды, а больше вранья.

0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: Одурманит полынь трава, растревожит.

0: если очень хочется, все получится. Радио Рокс.
1: Сколько надо душе, да немного ты сам понимаешь. Чаю крепкого с травами и шоколад натощак –